0: На русском радио Илья Крылов.
1: Красивая жизнь звучит, конечно, заманчиво. Вот что это такое, многие ответить-то по-хорошему не могут. Красивая жизнь в дорогих вещах, а может быть в смыслах, а может быть в поступках, или все вместе бесконечно. Вот что такое красивая жизнь или нет. Или это что-то другое, понятное только нам одним. Ну, не знаю. Единственное, понимаю, что красивая жизнь просто так не дается нам. Ее надо заслужить, как награду получить по результатам огромного труда своего и еще потом удержать в своих руках, как тяжелую хрустальную вазу. Выскользнула, и вдребезги все, и вазы нет хрустальной, и жизни красивой. А есть только мурашки по коже, ведь что-то же произошло, да, и надо дальше что-то делать.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Готовить с кем-то сочинить большой роман под песни русского радио, да чтобы обязательно многотомник, тяжелый такой, только главное, чтобы в итоге в маленький рассказ этот роман не превратился, а то как бывает в жизни, да? Мы писали, наши пальчики устали, мы чуть-чуть передохнем и опять писать начнем, но уже с новыми героями, совершенно другую историю любви. А в прежнем романе поставили точку и все и всех отпустили.

0: такой саморекламы, с таким зашкаливающим уровнем уверенности в себе найти пару проще простого, мне кажется, спел новую песню, в танце закружил, словами композиции привлек и очаровал, и она уже твоя. Если что, учимся мастерству, как говорят, подката к девчонкам у Артура Пирожкова и голосуем за его новинку «Самый красивый в хит-параде «Золотой граммофон». Сейчас это танцевальная вещица на 18 месте граммофона, и наша с вами задача – песню поднять как можно выше. Заходите скорее на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

работает как триггер. Разозлился и всем назло все сделал лучше всех. Горы свернул, доказал, что для тебя нет ничего невозможного. И прыгнуть выше своей головы оказалось проще простого. Нужно просто верить в себя, в то, что ты делаешь, то, о чем ты думаешь. Все правильно, не нужно сомневаться. И твой голос главный, и ты лучший или лучшая. Вот можете сейчас к зеркалу подойти и это себе сказать на старте этого нового дня. Сегодня у нас 13 мая, среда. Всем прекрасного майского денечка. Желаю я, Илья Крылов, и звонкий меня в этом поддерживает.

И Ханна красавица, глаз от нее не отвести. Все сошлось в одной точке под названием «Русская красавица». Потому что это русское радио, у нас все всегда очень красиво, музыкально и разнообразно. Скоро будет и группа «Студио», и «Бурито» с песней «Мама» прозвучит новинка «Музыка моя» Дмитрия Колдуна. Но сначала Максим и ее лучшая ночь, которую певица, конечно же, провела с нами на русском лучшем, любимом, родном.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, сердце про тебя, хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Отличная песня для утренней пробежки от Зиверт в 4:38 по Москве. А что, друзья, проснулись пораньше, кроссовки для бега надели, собаку на поводок и побежали по дорожкам города, пока никого нет. Никто сбивать темп вам не будет, и для здоровья самое оно, и ваш четвероногий друг с вами пробежится, прогуляется. Всем только польза и счастье. Ну и русское в наушники на пробежку с собой бери, дорогой слушатель, и беги.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: На беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

Много всего увлекательного, удивительного, вкусного. Но, как говорится, если нос не дорос до 18+, то и нечего пока и заглядывать в скважину замочную и пытаться попасть в кинотеатр на сеанс для взрослых. Всему свое время. В любом случае, когда-нибудь мальчики сложат в коробку свои пластмассовые машинки, чтобы пересесть в настоящие крутые авто. А девочки перестанут играть в куклы, чтобы стать той самой королевой красоты, невестой-куклой, от которой глаз невозможно будет оторвать. Ну а пока уши не отрываем от этого суперхита на русском радио, его послушаю вместе с вами и я, Илья Крылов. Всем привет!

тепла как можно больше, просто так, без особых причин, хочется всем нам, и мне, Илье Крылову в том числе, и душевного тепла от близких наших, уважения и понимания, и тепла за окном, конечно же, вот здесь особенно тянет, вы знаете, в какие-то южные места, страны вечного лета, где на пляже диджей крутит свои модные пластинки, мы танцуем, а море зовет, чтобы с разбега и туда, в пучину морскую. Ну что, ныряем?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
3: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Абсолютно точно, они любят, им в этом и многом другом повезло. Они вместе, вот уж действительно сладкая парочка, нашли друг друга, Мари Краймбрери и Дава. Заходите к нам во все соцсети Русского радио и любуйтесь прямо сейчас фотоподборкой, как ребята вместе дурачатся, отдыхают, сияют отчасти на все 100%. Тот самый случай, когда без слов понятно, люди на одной волне. Ну и я, Крылов Илья, тоже с вами на одной волне Русского радио, и у нас уже давно все хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио» стало еще лучше. Много музыки. Только лучшее.
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
2: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Рецептом счастья с нами поделилась только что группа «Добро». Делать то, что на сердце лежит, имея в кармане план действий. А мне кажется, такой план у каждого из нас есть, да. Кто-то в телефоне список ведет, кто-то в блокнотик все аккуратненько записывает. Да даже просто, вот знаете, на обычном тетрадном листочке. Первое, второе, третье, пятое, что нужно сделать, о чем мечтаем, а что уже у нас получилось. И мы с вами большие молодцы, что добились этого. Но главное не останавливаться нам на достигнутом. А то так и заскучать недолго. Так что, друг дорогой, новый день вместе с нами встречай. О чем-то новом обязательно мечтай и не скучай. Ну и не скучаю, у микрофона я, Илья Крылов. Всем утреннее, а в каких-то городах уже и дневной привет.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
10: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
11: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
12: Да, а в чем дело?
11: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
13: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Знали бы заранее, где счастье ждет и любовь спасет, не просто пошли бы туда, побежали в припрыжку. А то пока дорогу свою найдешь, главное от второстепенного отличишь, все копья сломаешь, и жизнь тебя обыграет, а не ты сыграешь в ней роль первого плана. Ну а у нас на русском скоро на аван-сцену выйдут Владимир Пресняков, мод, певица Слава и кое-кто еще. Будет приятный сюрприз, да? Так что никуда не уходите.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Ни для кого из вас не будет секретом, если скажу, что у некоторых ведущих русского радио есть дубликат ключей от студии. На всякий случай, не дай бог, основной потеряется, а тут дубликатом дверь в эфирку ты всегда откроешь. Ну и они скоро своими ключами откроют дверь и займут место у микрофона, русские перцы. Ну а я наоборот, дверь на ключ и домой. Илья Крылов, русское радио, пока.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: У меня есть счет в банке. Но он не в мою пользу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор усилил контроль на границе для защиты от хантавируса. По данным ведомства, вспышек заболеваемости в России не зафиксировано, ситуация стабильная, контролируемая. Вирус распространен преимущественно на американском континенте. В апреле произошла вспышка хантавируса на нидерландском туристическом лайнере, на борту которого находились почти 150 человек, трое погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. К другим новостям. Российским водителям разрешили делать копии материалов административных дел. Такой закон вступил сегодня в силу. Как пишет ТАСС, нововведение касается в том числе оспаривания штрафов, выписанных дорожными камерами. Часто такие штрафы могут назначаться из-за нарушений или некорректной работы системы видеофиксации. При этом ознакомиться с записями с камер и снять копии граждане до сих пор не могли. Закон устранил этот пробел. Спрос россиян на наличные достиг 15-летнего максимума. С 30 апреля по 11 мая прирост бумажных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. По сравнению с прошлогодними майскими праздниками, спрос на наличность оказался выше примерно в 5 раз, пишет РБК. По словам экономистов, отток в наличность связан с ограничениями в работе интернета. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях связи. Ну и последний опрос показал, что большинство старшеклассников при подготовке к экзаменам обращаются за помощью к искусственному интеллекту, а не к учителям. Нейросети в списке популярных источников знаний заняли первое место, преподаватели второе, далее расположились онлайн-платформы и репетиторы. Аналитики связывают эту тенденцию со страхом оценки, поскольку живой наставник несет не только информацию, но и эмоциональную составляющую. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Радио.
1: Ломанки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные. Просыпайтесь скорее, хорошие вы наши. Давайте, чтобы все было отлично, чтобы все было весело, бодренько и самое главное, махочки прямо. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Привет, люди.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Ну что, я надеюсь, что сегодня вы нашли дорогу до работы.
1: Да,
3: ну
1: да.
3: Или куда вы там приехали сейчас? Mm-hmm. Или куда вы там едете сейчас?
1: Ну, некоторые в Шереметьево приехали, вылетают куда-то.
3: Ну, главное, чтобы видимость была больше 400 метров, чтобы вы улетели.
1: Да, да.
3: Ну, чего мы вам и желаем. Самое главное, прилетайте обратно.
1: Однозначно.
2: А у меня еще главный вопрос. Можно сегодня-то хоть, а?
1: Ну,
2: чуть-чуть, можно?
3: Ну, чуть-чуть.
1: Ну, капелюшечку.
2: Ну, можно, да?
1: Капелюшечку.
2: Ура! Я буду петь.
1: Ну, слава богу.
2: В игре «Переперцы» сегодня.
1: Итак, сольный концерт Полины Жуковой.
2: Нет, вы со мной.
1: Мы на бэк-вокале.
3: Гладь платье.
1: Да.
3: Все пайетки расправляй, потому что пригодится. Ну, а еще у нас, конечно, будут деньги в следующем часе.
1: Конечно, 10 тысяч рублей разыграем.
3: Ну и, конечно, в самом начале этого часа я предлагаю послушать прогноз погоды от Николая Викторовича Баскова.
1: Боже ж ты мой!
2: Ну, почему бы и нет?
1: А я не знал, что Коля гидрометцентр.
3: Ну вот теперь да. В шоу-бизнесе трудно, Антон, приходится подрабатывать.
1: Смотря с какой

0: Детском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, психологи советуют снимать стресс на работе наведением порядка в документации и папках.
2: Ну что говорят, порядок на столе, порядок в голове.
1: Действительно. А, значит, по их словам, это помогает убрать вечно вот эффект, который давит. Значит, вот незавершенные дела, значит, тревога уходит, усиленные задачи и другие рабочие процессы возобновляются, и все становится хорошо.
2: Но есть нюансик. Все в корзину уже, в конце концов.
1: И выкидывайте это все дело, да. Есть нюансик. Маленький такой. Такой способ может еще сильнее загнать лютых тревожников и перфекционистов. Mm-hmm. Куда? В ямку. Вот. А наведение порядка только распалит желание держать все под контролем, укрепляя симптом в виде комбульсии.
2: Не комбульсии.
3: Конвульсии. То есть у меня будет грязно на столе, и у меня начнется конвульсия.
1: А кто это бьется в конвульсиях-то? Да убрался, все, и теперь колбасит его.
2: А это про рабочий стол физический или тот, который на экране компьютера?
1: Да, и тот, и тот. По сути говоря, если у тебя на столе беспорядок, значит, ты работаешь, ты в работе, ты творческий человек, у тебя раскиданы бумаги, документы, зачем это все убирать?
3: Нет, потом надо убрать обязательно.
1: Нет, подожди, а пройдет начальник и скажет: ничего себе, у пацана тут ворох бумаг, документов.
2: Я вспомнил историю, когда была одна такая коллега, которая тоже на рабочем столе творческий беспорядок.
0: Реклама на русском. Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям: ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
11: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
13: Планета Second Hand. Любимые бренды, приятные цены, огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Наши магазины: проспект Ленина, 90, и улица Куконковых, 96.
14: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
15: Пьяная олень дороги не хозяин.
16: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
17: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
18: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
19: Да, а в чем дело?
18: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
4: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Сегодня лучше действовать тихо, но уверенно. Результат удивит даже вас.
1: Тельцы, кто-то очень внимательно наблюдает за вашими успехами, поэтому продолжайте в том же духе.
2: Близнецы, случайный разговор подкинет отличную идею, не пропустите ее.
0: Раки, день идеально подходит для того, чтобы закрыть старый вопрос.
1: Львы, ваш оптимизм заразителен. Именно вы зададите настроение окружающим.
2: Девы, неожиданная мелочь заставит вас взглянуть на ситуацию иначе.
0: Весы, сегодня удача любит смелых. Да и вчера, в принципе. Не откладывайте важный шаг.
1: Скорпионы, вас ждет приятная новость, которая связана с человеком из прошлого.
2: Стрельцы, пора выйти из режима ожидания. Момент для действий настал.
0: Вперед! Козероги, ваша прозорливость поможет избежать чужих ошибок.
1: Водолеи, отличный день для экспериментов и спонтанных решений.
2: И рыбы, то, что казалось случайностью, окажется важным знаком.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
4: Как устроен этот мир, что имеет мне храм?

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Комсомольском радио.
1: Ну, ребята, не сбылась наша мечта под названием «Есть и худеть», но зато совсем скоро сбудется наша мечта под названием «Есть и молодеть».
2: Это тоже хорошо.
1: Да, потому что наши российские ученые придумали омолаживающий сыр.
2: Его на какую часть тела нужно наносить?
1: Сейчас расскажу.
3: На желудок.
1: Это, значит, уральские химики создали сыр с добавлением полезных веществ, который усиливает антиоксидантную защиту организма. По словам разработчиков, такой продукт может помогать снижать риски кучи разных болезней и вообще неплохо восстанавливать организм. А мы все знаем, что кислород, он, в принципе, только для воздуха хорош. А если кислород лишний в нашем организме, вот эти клетки, оксиданты, они уже заставляют наши клеточки стареть, сморщиваться. При этом специалисты напоминают, что даже полезный сыр остается продуктом с высоким содержанием жиров, поэтому вы, в принципе, будете молодые, но немножечко толстенькие.
3: Зачем я вчера сыром накидался?
2: Ты сразу помолодел. Я думаю, что-то в тебе сегодня явно изменилось.
1: А ты съел уже этот омолаживающий сыр, он же не прошел апробацию.
3: Нет, я его съел в горячих бутербродах, поэтому он нифига не омолодил.
2: Посмотри, как натянулось твое лицо.
3: Да.
1: Это не от молодости.
3: Кто-то натянул мое лицо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мы хотим, чтобы вы угадали песню, которую мы сейчас испортим.
2: Ну как угадали? Во-первых, проголосовали за нее. Именно эту песню мы отправим на Евровидение, сами не поедем.
3: Не поедем, да?
2: Не,
3: да,
2: зачем нам? Что нам там делать?
3: Я платиновый красивый, не? Ну ладно.
2: Ну, здесь выгулишь.
3: Хорошо.
1: Ну, давайте тогда поиграем в игрушку «Переперцы».
3: Давайте.
2: Ну, надо объявлять.
1: Мы сейчас будем петь. Ну, это громко сказано, конечно, петь. Ну, в общем, издавать какие-то звуки нечленораздельные. Вот примерно так, да. А вы должны будете идентифицировать, какую песню мы пытались вам сейчас исполнить. Звоните, пожалуйста.
3: 8495-995-1057.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: перцы на русском радио.
1: Это русские перцы.
2: Очень хорошо, молодец. Прям сегодня пятерка.
3: Спасибо.
4: Так,
3: огромное.
4: Если
3: спасибо,
4: сами спасибо. Себя не похвалим.
3: Да, никто нас, в принципе, и не хвалит, чтобы вы понимали. Да.
4: Хотя, в принципе, может быть, Александр сейчас нас похвалит, когда он быстренько идентифицирует очень хорошую песню.
3: Саш, привет!
4: Алло.
3: Саня.
2: Саш!
4: Да-да.
2: Да-да.
4: Куда это вы ушли-то?
3: Да-да-да.
2: Чем вы там занимаетесь?
5: Я здесь, никуда не ушел. Так. Стою, вас жду.
3: Сань, как дела, как настроение, как жизнь?
5: Все прекрасно, весна, везде, всюду, и тепло, хорошо.
3: Весна? Че, влюбленный, что ли, да?
5: Да не, ну
3: влюбленный. Да не, ну его нафиг.
2: Много-много лет влюбленный в жену. Это очень романтично.
4: Это очень красивая история. Но сейчас не про это.
3: Красивая.
4: Сейчас мы все-таки добавим немножечко дегтю.
3: Дегтю.
2: Мы сейчас зададим каверзный вопрос.
3: Группа дегтя.
4: Да, скажите нам, пожалуйста, Саша, какого цвета стены в той комнате, где вы сейчас находитесь?
5: Они деревянные, цвета дерева.
4: Ага, цвета дерева.
2: Коричневые.
4: Ну, Д.
2: Дерево.
4: Или вагонка.
3: Ребят, мне главное, чтобы
2: цвет,
3: не...
2: Цвет, ребята. Вот.
4: Цвет дерева.
5: Нет,
4: давайте без К, потому что если мы сейчас будем на К, когда тебя не было, мы тут с Антоном такое К устроили.
2: Ой, тогда не надо.
4: Давайте Д.
2: Ну, давайте Д.
4: Дыкать будем.
2: Ну, да. Дыкаем.
4: Итак, Александр, слушайте внимательно известнейшую песню.

0: это вот ничем не отличается от того, когда у Полинки приступ аллергии.
1: Еще могу чихнуть.
0: Она вот примерно так и разговаривает.
2: Слушайте, ну
0: вот
2: фразы, к примеру, wipe the night мы не меняли.
1: Наш английский такой. Александр, вы здесь еще или убежали от этих страшных звуков?
3: Да, я здесь еще. Я совершенно вот знаю эту песню, но не помню совершенно ни названия, никто ее поет. Вот сейчас судорожно соображаю.
1: Судорожно соображаю.
2: А можешь прислать видео судорог?
1: А может быть, вы напоете тогда? Может быть, это как-то подскажет вам?
3: Я так же, как вы, могу напеть. Да-да-да.
0: Слушай, так же, как мы, не надо.
2: Четвертым будешь стать? Будем это, квартро.
3: Да, согласен? Да. Что, отпускай, что-то, если...
1: Ну, вот мотив-то тот, мотив правильный.
0: Нам нужны слова.
1: Это, кстати, дуэт, если что, я подскажу вот так вот.
2: Саня, давай, сова на глобус уже приземляется, давай, давай.
0: Саша, раз, Саша, давай, Саша, три продана.
1: К сожалению, не получилось, Саша.
2: Саня, это мод и Зиверт, это паруса. Паруса.
0: Выше неба паруса.
1: Давайте оригинал послушаем.
0: Давайте,
2: да,
0: Саш,
2: ну,
0: не
2: чтобы как-то не позориться, да. На, Санечка, обнимаем крепенько, хорошего дня, отличного настроения, звони еще.
4: Переперцы на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Ищите комплексное бухгалтерское сопровождение вашей организации? «Юринвест». Решение задач бухгалтерского учета, консультации, оптимизация налогового учета и сдача отчетности. «Юринвест» гарантирует индивидуальный подход и полную конфиденциальность. Звоните 92-32-50. 92-32-50.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко! В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
10: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские
3: перцы! А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
4: Да.
3: Что?
4: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
3: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове сотрудники троллейбусного депо через суд отстаивают выплату зарплат. Прокуратура провела проверку транспортного предприятия и выявила множество нарушений, после чего обратилась с исками в интересах бывших работников. Фемида их удовлетворила, однако МУП подал апелляции в областной суд, но и тут судьи оказались на стороне водителей. Недополученные деньги уже отсудили несколько человек. Суммы у всех разные, от 30 до 120 тысяч. Сегодня решение по своим делам узнает еще 14 кондукторов. Приемная кампания в российские вузы пройдет по новым правилам. Впервые будет введен так называемый «день тишины». Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. В этот день абитуриенты не смогут подавать документы, отзывать заявления или менять согласие на зачисление. По словам Амельчука, такая мера сделает процесс поступления более прозрачным и предсказуемым для всех участников. Как отметил председатель ведомства, отсутствие изменений в последний момент позволит выпускникам спокойнее оценивать свои шансы и планировать дальнейшие действия. А приемным комиссиям организованно завершать процедуру зачисления. Кроме того, в системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в два раза по итогам первых двух месяцев года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В январе и феврале трудности возникли у 60 кредитных организаций. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, которая привела к снижению объемов кредитования и росту ставок по депозитам.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет.
1: Доброе утро.
2: Ну-ка все вместе.
0: О, не надо развешивать, пожалуйста.
2: Уши развесьте.
1: Хватит петь. Только через неделю можно
3: будет. Мне эта музыка напомнила почему-то эту песню.
0: И что?
3: Да просто так.
1: Просто так. Вот, кстати, просто так. Я вчера решила и захотела приготовить блины.
0: Но?
1: Да. Стала доставать дома. Что?
3: Не
1: привезла? Нет.
0: Отвратительно.
1: Ну, я берегу вашу фигуру, ребята.
0: Ой, не надо.
1: Короче говоря, я полезла доставать сковородку.
3: Так.
1: И увидела ее. Есть у меня моя любимая блинная
3: мышь.
1: Сковородочка. Нет. Я пользовалась ею много лет и при переезде бережно ее перевезла на новую квартиру, но не учла только один нюанс, что плита у меня теперь индукционная, и моя старая сковородка просто на ней не работает. Но я ее не выкидываю, вот честно. Она лежит с той, которая сейчас моя, как бы, основная, и вот они не могу, и рука не поднимается выкинуть, вдруг еще где-нибудь пригодится. Да и блинчики на ней всегда были такие вкусные, какие-то, в общем, воспоминания. Вот храню я эту сковородку.
0: Вы можете прикупить, кстати, это самое, отдельно маленькую плиточку, ну, такой.
3: Да,
0: ну,
3: давайте, кстати, здесь поставим ее.
0: Плитонька для сковородочки.
1: Что, хочешь, чтобы я стал конкурентом Ивана Соловьева?
3: А почему нет? Слушай,
0: зачем?
3: Ну, мы же любим эти видосики блогерши Жени, которая играет бухгалтершу, и они там постоянно на этой плиточке что-то в бухгалтерии готовят.
0: Мне совершенно плевать на видосики, на все остальное, но если я каждое утро буду приходить, а здесь будет стоять Жукова в чепчике и говорит: доброе утро, сударь, что пожелаете?
3: Вам кашки сегодня?
0: Сразу с тройной начинкой, пожалуйста.
3: Блин, Цезарь.
0: Что?
1: А ты хотел что тебе рассказать?
0: А вот не надо было. Лучше развешивать вначале.
3: Блин, Цезарь.
1: Блин, Цезарь. Эх, блин.

0: На русском радио.
1: Да, это действительно мы начинаем обсуждать нашу тему. Что вам жалко выбросить до сих пор, даже если уже вид непотребный. Вот как пишет нам Никола, мои домашние тапочки прожили 7 лет. Подошва почти полностью отслоилась, верх истрепался, пальцы выглядывали наружу. Я их называла тапочки-невидимки, когда шел по квартире. Гости спрашивали, ты что, босиком? Я гордо отвечала, нет, это новая модель, это минимализм. Ну, тапочки такие любимые у человека.
2: Минимал.
3: Сейчас модно вообще ходить в рванье.
2: Да, кстати, это бруклинский бомж или как этот стиль называется?
3: Да, ну и плюс проветривается все хорошо.
2: А что это за пятнышко у вас? Это я кушаю.
1: Зимой холодно.
2: Зимой холодно, так бомжам, значит, тоже не весело.
1: Ладно, шерстяной носочек.
2: Что там дальше про эффект накопительства?
3: У Наташи кружка потеряла ручку еще 3 года назад. Окраска стерлась так, что осталось только ча вместо счастливого дня. Но она идеально держала температуру чая, поэтому я продолжала ее использовать.
2: Ручка потеряла?
3: Ручка потерялась, краска стерлась.
1: Бедная кружка, боже мой, мне так жалко.
3: Ну, функция кружки была сохранена, она держала температуру.
2: Да, но впоследствии эту кружку можно как-нибудь растение посадить и все.
1: Да, как горшок использовать.
2: Из них получаются потрясающие горшочки.
3: Ну, можно маленькую венерину мухоловочку, например.
2: Мухоловочку?
0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям. Агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
11: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
12: А что еще?
11: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
12: Выгодно.
11: Да, но предложение ограничено.
12: Бегу звонить.
11: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
13: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черного и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. Союз Металл 93 90 40.
14: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
15: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
16: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
17: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
18: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
19: Да, а в чем дело?
18: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
5: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.
3: Про что? Про авто.
20: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
21: Во вторник в 20:30.
20: Про автомобили на русском.

0: Русские перцы
1: на русском радио.
2: Что такое?
3: Я в шоке. Здесь написала Кэтрина, то, что моей сковородкой, оказывается, можно пользоваться, только для этого нужно купить специальный индукционный адаптер, диск-переходник. Я в шоке.
4: Да,
3: а почему никто до этого не говорил? Уже
2: а как этот диск, как им пользоваться?
3: Я не знаю, ну, видимо, он примагничивается
4: на конфорку,
3: как-то.
4: А-а-а. И все, и сверху сковородоньку.
3: Вот это да.
4: Вообще без проблем, понимаешь?
3: Ага.
4: Я не знаю, даже это даже звуки стихли вокруг.
3: Кэтрин, спасибо вам огромное.
2: Я вообще не люблю эти индукционные плиты. У меня в Петербурге, как-то я тут снимал квартиру.
4: Ага.
2: И значит, там была тоже эта индукционная плита. И я и так эту кастрюльку, и так эту сковородку повернул. И через раз она работала.
4: Угу. Да?
2: Да. Поэтому слушай, мне с ней вот не сложилась любовь.
4: Вот надо Кэтрин, да?
3: Кэтрин.
4: Ей нужно открыть свой кэтринг.
2: Кэтрин.
4: Умеет. Может, практикует.
3: Да. Вот, хорошо.
2: Вот пакетик чая у нас Лилушка использовала 5 раз. Первый раз насыщенный вкус, второй раз терпимо. Третий, угу. Ну еще глоток. Четвертый, угу. Это уже вода с намеком на чай. Пятый, это прозрачная жидкость. Лилушка, ну вы еще не дошли до дозы гомеопатической.
3: Это какая?
4: Это какая? Это как будто бы чай.
2: Ну нет, это 10 в минус 9 степени.
4: Слушай, я тебе хочу сказать, каждый студент сталкивался с этим чайным пакетиком 10 минус 9 степени.
2: Это гомеопат.
4: Это белая вода.
0: Русские перцы. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ох уж эта тонкая грань между «выбросить» и «может пригодиться». Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Расскажите нам, пожалуйста, о вещи, которая давно потеряла товарный вид, но вы ее не можете никак выбросить.
1: Вот пишет нам Ольга Шмак, что зонтик у нее есть. Пережил 3 урагана, 2 зимы, спицы торчали в разные стороны, ткань порвалась в 5 местах, но он все еще частично защищал меня от дождя.
2: Ну, это уже как реликвия.
0: Да, у меня, кстати, у бабушки тут недавно была история с зонтиком. Я ее заказал, мы получили, а он оказался огромный, как, я не знаю, как зонтик пляжный. Ого. Практически. Нормально. Надо кому-то его подарить. Но зато свой старый, который уже разваливается на части, он однажды лежал, значит, где-то там в шкафу, и она слышит, какой-то грохот раздался. Оказывается, этот зонтик взял, сам и раскрылся.
2: Нормально. Ну, просто ему обидно стало, что новый зонтик приехал. А как же я,
0: обнимашки? Мы новый заказали, потому что вот этот как раз взял и раскрылся.
1: Ну, он живет своей жизнью, может быть, самый лучший.
2: Ну, а пляжный зонтик тоже хорошо. У нее же есть несколько подружек, почему бы взять и не пройтись под ручку? По променаду.
0: Да. А вот еще у кого? Не знаю, у кого, короче, кроссовки. Он не может с ними расстаться. Им 12 лет, одноименной фирмы, люблю, не могу. За это время было, естественно, много другой обуви, но эти лучшие. Где они только не были, уже начали рваться, выбросить не могу. Сейчас в них бегаю, доживаю свой век.
1: Это Анастасия написала и фотографию приложила кроссовок. Ну, кстати, Настя, ну, очень даже прилично они еще выглядят. Да. Дырок нету, подошва не отклеивается, так что...
2: Ну, кроссовках спортом заниматься, это же прям кайф.
0: Да. Вот, например, Анечка у нас не выбрасывает электрический чайник, который служит уже больше 20 лет. Он как НЗ, когда ломаются новые, мы его снова достаем. Ой, Анечка, слушайте, у меня тоже есть чайник, который я все никак не могу выбросить.
2: Да,
0: такой стеклянный.
2: На газу, так, ах, у меня есть.
0: У меня электрическое.
2: А мне на газу. Я постарше буду.
1: Кстати, в чайник тоже можно цветы, например, поставить, как вазу использовать.
2: Тогда чай пить неудобно.
0: Mm-hmm.
1: Ну,
0: хорошо.
1: Так, разные варианты накидываем.
0: Спасибо.
1: Просто.
2: Лепестками роз.
0: Напишите нам, пожалуйста, мы тоже ждем.
3: Я

0: Ну что, мы подготовили для вас каверзные вопросы.
1: Очень
0: их
1: каверзные.
0: Будет ровно 10. Ну, сначала 5, потом еще 5. И, в общем, в итоге вы можете заработать за эту всю игру против правил 10 тысяч рублей.
2: Ура!
1: Для этого нужно только дозвониться, поиграть и выиграть.
2: Да, и, как говорится, нате прибавочку к зарплате.
0: Номер телефона 8495-995-105,7.
1: Удачи!
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.com.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла!
14: И мне!
16: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
15: О, да!
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Когда я опаздываю, я одеваю носки, а не надеваю. В спешке каждая буква на счету. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба-яга против!
2: Ну, вот здесь вот три сказочных персонажа. Ну, нет, ну, два сказочных персонажа. Один сказочный, Антон. Значит, тогда дозвонилась Анечка из славного города Хабаровск. Хочет прибавочку к зарплате. Порадовать себя хочет. Почему бы и нет?
3: Анюта.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Как прошел ваш день?
5: А у нас еще идет рабочий день. У нас только обед. Вот, на работе.
2: Приятного вам аппетита.
4: Хорошо, как майские праздники прошли?
5: Майские замечательно. У нас была хорошая погода.
4: Шашлычки были.
5: Шашлычки были вкусные.
2: Так, хорошо. Как Новый год отметили?
3: В обои уже искупались ли?
2: Сейчас просто все праздники.
3: Ладно, Анюта, давайте серьезно. Сейчас все-таки идет речь про деньги, про 10 тысяч рублей. У нас для вас будет 5 вопросов от Антона Юрьева. Ваша задача — давать на них неправильные, но логичные ответы, то есть похожие на правду. На все про все у вас будет ровно 20 секунд. Уложитесь, забирайте все заработанные деньги. Не уложитесь — ваши проблемы.
4: Анечка, болеем за вас.
3: Готовы?
5: Да, готова.
2: Поехали. Что надевают на шею?
5: Носки.
2: Что бывает круглым?
5: Квадрат.
2: Чем забивают гвозди?
5: Головой.
2: Где хранят мороженое?
5: В печке.
2: Что берут на рыбалку?
4: Все.
3: Все.
4: 4000 рублей есть у Анечки. Это супер результат. Мне, конечно, понравилось, чем вы гвозди забиваете. Головой.
2: Суровый Хабаров.
4: Анют, как ваше впечатление? Да. Понравилось?
5: Вот, очень рада.
4: Мы тоже за вас очень рады.
2: Мы счастливы, рассчитываем это.
3: Анют, ну что-то вам надо...
2: Проставляться будет.
3: Анют, сходите, пожалуйста, вот к главному по связи в Хабаровске, чтобы все было хорошо слышно, потому что вы рисковали проиграть из-за плохой связи.
2: А лучше приезжайте к нам. Здесь поиграем.
5: Спасибо вам.
4: И вам спасибо. Пока.
3: Пока.
2: Позванивайте нам.
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На Русском радио.

0: русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры «Спаулингу Страх», ОСК «Согласие» и другие.
5: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
6: Планета Секондхенд. Любимые бренды, приятные цены, огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Наши магазины. Проспект Ленина 90 и улица Куконковых 96.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
11: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума сегодня рассмотрит новые основания для выдворения мигрантов. На пленарном заседании депутаты обсудят два законопроекта. Согласно одному из них, вид на жительство или разрешение на временное проживание перестанут выдавать иностранцам с судимостью, независимо от тяжести совершенного преступления. Ранее выданное ВНЖ при обнаружении судимости аннулируют. Федеральный бюджет получил рекордную сумму от так называемого налога на богатых. Объем поступлений за первые три месяца года превысил 52 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем годом ранее, когда пятиступенчатая шкала только появилась, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные налоговой службы. Среди причин аналитики называют рост зарплат. Пятиступенчатая шкала НДФЛ действует в стране второй год. Граждане, чей доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, платят налог от 15 до 22%. В России вырос интерес к дистанционной занятости. Удаленную работу перед летом ищут более 2 миллионов человек. Юристы по трудовому праву напомнили, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. Рабочий график на удаленке может устанавливаться как работодателем, так и самим сотрудником. И последнее. Ученые пересмотрели возраст максимальных возможностей человека. Новые исследования показали, что пик эффективности наступает не в молодости, как считалось ранее, а в возрасте от 55 до 60 лет. Специалисты проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Это пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Мне вот интересно, что такое бабуши?
1: Бабуши?
0: Да, вот тут нам прислали, они или бабуши.
1: Это дорогие мои бабуши.
2: И вот, это беруши?
0: Причем сильно поношенные.
1: Поношенные бабуши?
0: Да, что это такое?
1: Бабушиные поноши.
0: Будем выяснять в течение целого ближайшего часа.
2: Давайте.
0: Сильно поношенные.
2: Нет, еще не сильно.
1: Нет, изрядно пощипанные, но не побежденные.
0: Ладно, это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Здесь для вас работает Антон Владимирович Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полина Леонидовна Жукова.
2: Здравствуйте.
0: И Димочка Морозов. Здравствуйте, ребята, девчата, мужчины, женщины, бабуши, дедуши. Всех
1: да.
0: Привет.
1: Мамуши, папуши.
0: Всех.
2: Ребятуши.
0: Да.
2: У нас очень много деток.
0: Тетуши, дядюши.
2: Да.
0: Это что-то питерское такое, знаешь, сосули.
1: Что?
0: Греча, кура.
1: Питерские кура. Сосули?
0: Ну, бабуши. Это что-то с Питером связано, наверное. Леночка, напишите нам, пожалуйста, расшифровку, потому что я не усну сегодня, если вы мне не расскажете правду. Итак, пишите, пожалуйста, нам сегодня по теме. Мы спрашиваем у вас, что в вашем доме потеряло товарный вид, но вы до сих пор этим пользуетесь и не можете никак это выбросить или продать.
2: Вот напишите, пожалуйста, свою историю в наших социальных сетях. Там есть пост, в комментариях можете, кстати, и фотографию оставить. Мы будем рады рассмотреть вашу вещи.
1: Да ладно, ну все, пишите в личку, правда. Сейчас продиктуем вам номер телефона.
0: 8-916-003-105,7.
1: Вот сюда.

0: Новая песня на русском. Алло, алло, Алёшенька,
1: светловолосый паренек. Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Русские перцы.
1: Здесь нам написал Витек. Давай. Про свои вещи, про свою вещь, точнее, даже про парочку носков, которую никак он не может выбросить. Ребята, там уже он потерял резинку, на пятке появилась дырка. Цвет из черного стал серо-буро-малиновым каким-то. Но они такие мягкие, удобные, я продолжаю их носить. Ну, да. Что вы скажете Витьку?
2: Витек, молодец.
3: Витек, ну, мы уже рассказывали с Антоном эту нашу историю, что у нас с Антоном есть по мешку носков.
1: Да, без пары.
3: Без пары, да, потерянные носки. То есть нам нужно для них создать какое-то реалити-шоу. Носок с первого взгляда.
1: Да, носок судьбы.
3: Носок судьбы, где носки будут искать себе пару. Мы будем знать... Слушай, я придумал формат. Значит, мы будем объявлять клич по всей стране, чтобы каждый выложил свой носок без пары. И мы будем с помощью нейросетей подбирать ему пару.
1: Это практически как Золушка, но на современный лад.
3: Это практически
2: как... буду вести свадьбу.
4: Реклама на русском.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
12: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
14: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
13: И можно заехать сразу?
14: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
15: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
16: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
17: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
18: Сложно!
17: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
19: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
20: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
21: Птица счастья была подозрительно синей.
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

0: утра. Дима, Антон и Полина.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что потеряло товарный вид, но вы никак не можете с этим расстаться. Вот Анечка говорит, что на свадьбу подарили тостер. Это был 98 год, тогда это была новая, необыкновенная штуковина. Почти 28 лет уже пользуемся, ежедневно, и он живой. Пусть пожелтел, вид потрепанный, но он очень любимый.
2: Ну, как вот такое выкинешь, да? Такое напоминание прекрасное.
1: Тогда, да, кстати, в 98-м многим дарили тостеры.
2: Да?
1: И кухонный комбайн.
2: Ну и сервиз.
3: Магнитофон.
1: И автомобиль.
2: Это на богатом. Танечка пишет, тетрадь, значит, у нее есть с оторванной обложкой, загнутыми страницами. Служил ей блокнотом, и черновиком, и записной книжкой, и даже была подставкой под горячее. Ну вот до сих пор не может выкинуть. Но, видимо, там написано что-то очень ценное.
1: Да, может быть, рецепт какого-то фирменного пирога, или признание в любви, или вот это... Анкета школьная, где мальчик написал «любименький». А так, еще у нас сообщение есть без подписи. А, например, у нашей слушательницы любимая сумочка. Расстаться с ней тяжело. Да, вид уже не тот, кожа потеряла блеск, ремешок потерся, но я ее берегу как зеницу ока, потому что это был первый самостоятельный подарок, который я купила себе на заработанные деньги.
2: Умничка.
3: Как приятненько.
2: Я тоже такие кеды свои берегу, которые я купила на первую зарплату.
3: А я в кеды, короче, посадил кактус.
2: Вот.
3: Нормально, молодец. Красиво, на участке еще. Ты знаешь, еще взял его, а лаком так зафигачил. Ну,
2: что-то тебя к земле потянуло.
3: А, возраст.
2: Понятно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19020-00879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
8: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Ну что? что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Шел 8-й месяц ремонта. Уже переворачиваю котлету шпателем. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: кстати, нам присылайте фотографии этих предметов, которые потеряли товарный вид, но выбросить их жалко. Вот здесь где-то старый обогреватель, вот, нашел. Старый, со времен СССР. Кстати, сейчас он очень даже пригодится, если он рабочий. Он достался нам от старых хозяев дачи, 5 лет служит, весной и летом незаменим. Сломалась одна его пластиковая ножка, на работе заказала новую, привезла образец. Один из токарей выточил такую же из металла. Но сейчас, кстати, есть 3D-принтеры, которые вам любую недостающую деталь выточат.
1: Ну что, классный, стильный, кстати, обогреватель. Крутяк. Такой зелененький. Для дачи самое то.
2: И нам тоже выточите, пожалуйста.
0: У нас такой же был тоже, кстати, в детстве. Только черный.
1: Ваша Наташа написала, что у нее дома стоит уже совсем старое пианино. На нем играла еще моя бабушка в детстве. Оно выглядит старым, пыльным, как будто сейчас развалится. Но, как ни странно, оно прекрасно играет. Ну, конечно, это уже такой раритетный инструмент. Его выбрасывать уже жалко. 100%.
0: Да, даже если вы его будете выбрасывать, никто не возьмет. Сейчас никто почему-то не берет
1: пианино. Можно
0: отреставрировать. Да.
2: Ну, по клавишам на сувенир разберут.
0: Конечно. Ребята, оставляйте пианино на память потомкам, потому что все равно аналог будет в моде,
1: или,
0: я вам гарантирую.
1: По совету Антона, можно из этого сделать клумбу.
2: Действительно, клумбу. А можно, если вы куда-то это выставите, да, то, возможно, вариант, кто-то без определенного места жительства раньше учился в музыкальной школе.
0: Ну, в принципе, если вытащить внутренности, получится такой маленький апартамент в центре Москвы.
2: А во дворе играет Бах.
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что вы не выбрасывали и продолжали использовать слишком долго, несмотря на нетоварный вид. Я вот про себя хочу быстренько рассказать. У меня это мой домашний синий махровый халат.
1: Так, что с ним не то?
0: Я его очень люблю, но однажды случайно я брызнул на него белизной, и теперь там огромная такая белая брызга. Ну, я это расцениваю как дизайнерский элемент такой.
2: Да.
0: Люблю этот халат. Он очень пушистый, он очень уютный, классный.
2: Получилось?
0: Мне нравится.
2: Димансиага.
0: Да?
1: Ну, да.
0: Почему нет? Вот, кстати, Вита тоже тут написала, у нее любимое старое белье, самое удобное. Она не может его выбросить, оно очень классное, но такого уже не производят. Ищу, не могу найти, ничего не жмет нигде. Ой, это я знаю, у девочек
2: красота.
0: Частая проблема. Чтобы ничего нигде
2: да
0: не жало.
2: У девочек, ты знаешь, у меня есть любимые труселя, но я вам о них не расскажу.
1: Спасибо большое.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо. Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail. Возрастное ограничение 12+.
16: Пришла квитанция за электричество. Оказывается, я жгу по полной. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: русском радио.
1: Не надо плакать, не надо. Просто выкидывайте и все.
2: Ну, жалко потеряла же.
1: Ну, новая появится у вас вещь. Более красивая, свеженькая.
3: Новую покупать
2: надо. А как же качество? Вот чугунные эти сковородочки.
1: Чугунные не надо.
2: Никто не хочет выкидывать.
3: Чугунная сковородочка. А переворачиваешь, а там выдолблена цена прям, понимаешь? Вот так.
1: Нет, с чугуном... Ладно, хорошо. Чугун можно не выбрасывать.
2: Спасибо, спасибо.
1: Как в том анекдоте, но она же красивая.
3: Да, но потом выбросит.
1: У нас в этой студии появляется Дмитрий Оленин.
4: Да, привет.
2: Привет, привет.
4: Я и красивый, и не выбросить.
1: Нет, не собираемся.
3: Не собирались, честно говоря.
1: Расскажи нам, что у тебя нетоварного вида?
3: Открывай свой чулан.
4: Ну, ты знаешь, я вот сейчас уже научился себя заставлять выбрасывать. У меня почти все такого, знаешь, потому что я вот из тех людей, что а вдруг вот на дачу вот к Антону Юрьеву поеду, и что? Ну и что, тут дырочка. А вот мы там будем пикник у нас. Я же не буду надевать новые брюки.
1: Да,
4: там,
1: эти не жалко.
4: Свитерочек. А эти не жалко. И вот этих вот эти не жалко, уже целый шкаф лежит.
3: Правильно, вот, приводи ко мне, я выброшу.
4: Да, ну ладно, на растопку возьмем. Но вот из таких вещей, что мне действительно жалко, знаешь, вот я понимаю, что женщины любят на мужчинах. Знаешь, такие чистые, ухоженные обувь, новые, свежие, опрятные. Но мне нравится растоптанная. Вот, знаешь, растоптанные кроссовки.
1: Да.
4: Потому что у меня широкая нога, высокая ступня.
1: Не будет мозолей никаких. Да,
4: да. Мне так комфортно ходить. А в новых, вот, да, я понимаю, что люди любят новые. Но вот новые так больно, так некомфортно. И я все-таки за комфорт вот здесь.
1: А знаешь, что я сделал? У меня тоже такие есть кеды. Удобные, растоптанные, уродские. Я их отвез в отпуске к бабушке. Я оставил там, говорю, так, вот эти я оставляю здесь, потому что иначе будет соблазн не ходить по Москве. Все.
2: Ну, то есть опять нужна дача.
1: То есть я их вроде и не выбросил.
4: Но знаешь, я смотрю на молодежь, и я в тренде в этих растоптанных кроссовках своих. Так
1: еще
4: что нормально.
3: Слушайте, ребят, если кому-то нужно разносить новую обувь, добро пожаловать. Ну, кроме Жуковой, конечно, я на каблуках не очень.
4: Ну, а что, у британской королевы есть специальный человек, который разнашивает ее обувь новую. Да, есть такая профессия.
3: А сколько платит?
4: Ну, там, я думаю, что это просто живи во дворце и ешь.
3: Живи во дворце и ешь.
1: В любом случае, там круто, Антон.
3: Да, красота. Пойду, пожалуй, узнаю, что, визы в Британию там есть?
2: Не-не-не, мы тебя не отпускаем.
3: Ну и не надо тогда, здесь останусь, буду вашу обувь.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
7: «Нам пора на свалку!»
6: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
2: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
3: Как устроен этот мир? Что имеет мне хранить? Правда одна, нет или да?
2: Любимый.

Русское радио. Все будет хорошо. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников в новом шоу «Вечер».

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней. Суммы единовременных выплат прежние – 1 миллион рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден родительской славы и 200 тысяч за медаль ордена, пишет парламентская газета. С этого года матерей-героинь, женщин, родивших или воспитавших 10 и более детей, приравняли по льготам Героям России и Героям труда. Далее печальная новость. Скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Молчанов окончил филфак МГУ. Его журналистская карьера началась в агентстве печати «Новости». На телевидении вел программу «Время» 90 минут до и после полуночи. В последние годы журналист занимался проектами о культуре и преподавал. В России увеличилось количество чатов, групп и сообществ, которые предлагают нелегальные услуги такси. Их число превысило 11 тысяч. Это втрое больше, чем 2 года назад. По данным газеты «Известия», системой нелегальных частных перевозок пользуются более 22 миллионов человек. Как отмечают аналитики, пассажиры пользуются таким способом поиска машины из-за растущих цен на такси, а водители переходят в серые чаты из-за зарегулированности сферы и высоких издержек при работе в легальном поле. Таиланд сократит безвизовое пребывание иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел страны. По данным тайских СМИ, мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают и сдают жилье. Представители российской туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

русским перцем. Прекрасное начало этого дня. Готовы продолжить вместе со мной? Поехали. Вот так я решил сегодня начать свой сегодняшний эфир. Сразу с бодрого, веселого, узнаваемого. Так что мурашки прямо у вас были от этой песни. Ну и если есть возможность танцевать, может быть, вы в отпуске сейчас танцуйте.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
10: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
9: В офис надо приезжать?
10: Можно приехать, а можно оформить онлайн. С помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
9: А

0: до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
1: Планета Second Hand. Любимые бренды, приятные цены, огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Наши магазины. Проспект Ленина 90 и улица Куконковых 96.
2: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
4: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
5: Да, а в чем дело?
4: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
6: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы!
5: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
6: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
7: Все раскидано.
6: А где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
5: Вообще, человек
6: я вчера,
5: лицо.
6: Короче,

впервые побывал в отеле по системе «Все включено», а не смог сказать себе «стоп, стоп, стоп», подходя к этому шведскому столу. Ну, вот, казалось бы, ну, возьми чуть-чуть, да, вот съешь, подойди еще. Но нет же, нам же надо, чтобы с горой, а вдруг заберут, а вдруг не хватит. Да, был такое? Ну, честно, было. Ничего страшного, все через это должны пройти. Ну, а что, так испортится, выкидывать же потом будут, правда же? Вот, ну, главное, найдите силы в следующий раз сказать вовремя себе «стоп», а так, конечно же, как можно больше получаете положительных эмоций.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: песня на русском. Через туман,
1: тучи и пропасти. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

Сергей Лазарев, новая песня на русском радио, «Компасы». Но слышали, да, «компас», говорят, это у моряков, это такой, знаете, профессиональный сленг. Ну, на самом деле, пошло из итальянского, потому что там ударение на «компас» как раз, вот это и есть «компас», да. Ну, так, мировое такое значение. Есть такие слова, которые, знаете, нельзя в такой профессиональной среде сказать по-другому. Это как добыча нефти, да, у нефтяников, нельзя сказать добыча, у них добыча, возбуждено уголовное дело и так далее. Много-много-много таких слов, и я это уважаю, потому что это, знаете, профессиональный сленг. Я помню, как на уроках по высшей математике нам преподаватель говорила, у нас комплексные числа. Комплексные – это обеды.

Что там у нас в детстве было? Зови меня за облака, помните? Да, заяц, медвежонок, я вас целый день ищу, они по облакам бегают. Но бывают же такие вот моменты в жизни, когда хочется и по облакам побегать. Вот для школьников сейчас наступают такие времена. Ну что тут осталось, неделька-две, и все, и каникулы, и летние, длинные, аж целых 3 месяца. Но для студентов наоборот. Скоро начнутся сессии, а хвосты-то еще не сданы.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Квартира.

0: круглосуточно ровно.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Хочу спасибо тебе сказать.

Вот хорошие слова здесь в песне группы Hi-Fi. Я люблю каждый день и час. Мне кажется, вот эти болячки там какие-то наши простуды даны нам для того, чтобы мы понимали, что здоровым и счастливым просто жить и любить каждую секунду, это ведь хорошо. Взять и поехать к друзьям на дачу, взять и пойти на работу, взять и полюбить звук будильника. Ну а почему такое тоже может в вашей жизни быть, если себя немножечко перенастроить? 10:47 в Москве. Давайте каждый полюбите сегодняшний день и себя в нем.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Реклама на русском.
3: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. Ноль плюс.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Ищите комплексное бухгалтерское сопровождение вашей организации? Юринвест. Решение задач бухгалтерского учета, консультации, оптимизация налогового учета и сдача отчетности. Юринвест гарантирует индивидуальный подход и полную конфиденциальность. Звоните 92-32-50. 92-32-50.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад». «Шоколад» – художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
10: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
11: «Нам пора на свалку!»
10: Приходи за новой мебелью в «Сокол». Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом, кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
12: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
13: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
14: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
0: В среду в 11:30.
2: Слушаем и отдыхаем.
0: Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российским водителям разрешили делать копии материалов административных дел. Такой закон вступил сегодня в силу. Как передает ТАСС, это упростит оспаривание штрафов за нарушения, ошибочно зафиксированные дорожными камерами. До сих пор ознакомиться с записями с камер и снять копии автовладельцы не могли. Закон устранил этот пробел. И еще одно нововведение. Правительство утвердило правила контроля за частными детективами. Проверки будет проводить Росгвардия. В плановом порядке частных детективов будут проверять раз в 3 года. Основаниями для внеплановых инспекций могут стать обращения граждан, но только не анонимные, пишет ТАСС. По данным на прошлый год, в стране работает около 700 частных сыскных агентств. Рособранадзор утвердил правила проведения единого госэкзамена в этом году. Так, вход участников ЕГЭ в пункты его проведения начнется с 9 утра по местному времени, а сами экзамены стартуют в 10:00. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен предусматривает так называемое аудирование, участника не пустят в аудиторию во время прослушивания текста. Отдельно включать запись для опоздавшего также не будут. Во время экзамена на рабочем столе может находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, выданные черновики, а также некоторые предметы из утвержденного перечня. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты. В майские праздники было принято больше 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими выходными число отмен выросло больше, чем вдвое. Самозапретом на оформление кредитов уже воспользовались почти 20 миллионов человек. Оформить самозапрет можно через портал госуслуг. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Город больших огней. Какой же это город? Ну, это город Салем, естественно. Так называемый город ведьм. Город ведьм, город больших огней. Но это в средневековье было, естественно, да. В наше-то время это, конечно, когда с самолета вот так смотришь, когда на посадку идешь и видишь, вон там впереди он, город больших огней. И я вам желаю побывать как можно большем количестве таких городов, узнать о них много всего интересного и насладиться разной культурой.

0: Реклама на русском.
1: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

белые метели-то улетели, но прилетели другие, зеленые метели, пыльца. Ой, аллергики, я вас хочу поддержать. Как вам сейчас тяжело, как вам сейчас не сладко? Береза опять тут взяла, говорится, все в свои руки. Держитесь, держитесь, крепитесь, все это скоро пройдет. Побольше дождей в вашем регионе. Я желаю, чтобы вам полегче было дышать.

Бывают такие, знаете, ситуации, когда не то, что горит, полыхает у вас внутри, просто разрывает вас, и хочется справедливость, так сказать, восстановить. Вам говорят, да не, успокойся, успокойся, не надо. Надо, надо, чтобы справедливость восторжествовала. Вот сразу после песни «Иванушек» Петр Кузнецов появится в студии и расскажет, что нужно делать, чтобы получить компенсацию за испорченный отдых. Очень, кстати, полезные советы. Дождитесь через 3 минуты на русском.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Сразу ситуация. Вы выбрали направление, место проживания, оплатили, прибыли, а увиденное, ну, вообще не соответствует заявленному и, напомню, уже оплаченному. Что делать? Эксперты рассказали, как получить компенсацию за испорченный отдых. Во-первых, вы вправе ее требовать, если отсутствующая услуга четко заявлена, например, в описании номера. Завтраки должны быть, а их нет. Кондиционер должен работать, а он не работает и так далее. И здесь важно понимать, что отель не может в одностороннем порядке выбрать способ компенсации. Все решается по обоюдному согласию с клиентом. Все гораздо сложнее, если персонал гостиницы не собирается принимать претензии гостя. В этом случае придется оформлять жалобу в администрацию. А она чаще всего идет навстречу, дорожа репутации. Ведь, в конце концов, отзывы в соцсетях и на сайте никто не отменял. Поэтому отель начинает предлагать соразмерную скидку или определенную денежную сумму, например, за те же отсутствующие завтраки. Друзья, резюмируем. Накладки в сервисе или качестве услуг могут возникнуть в любом отеле, независимо от звездности. И в любом случае, не стоит стесняться защищать свои права. Приятного планирования и легкого отдыха, и пусть все ожидания оправдываются.
0: Русское радио.

0: мы же понимаем, что никто тебе не скажет ни зеркало, ни гадалка, ни таролог, ни нумеролог, где твоя судьба, когда ты ее встретишь. Но мы верим же, что такое бывает, да, и надеемся. Но мне кажется, было бы скучно, если бы мы знали, где твоя судьба. Надо же, как говорится, опыта набраться, а потом уже и в судьбу нырять.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
14: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Для многих сейчас белая береза как раз занозонька такая. Но ничего-ничего, отцветет она скоро, и все, и будете наслаждаться зеленью прекрасной и цветением других деревьев, которые, может быть, на вас не так влияют.
1: Я иду одна.

0: Реклама на русском. В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Все в шоколаде! Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко! В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
7: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. По его словам, одна из разработок уже активно внедряется. Она позволяет очень быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения и скорой помощи, ответил Мурашко. Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанную с якобы заменой ключей от домофона. Об этом сообщает платформа «Мышеловка». Злоумышленники звонят жильцам и представляются сотрудниками управляющей компании или фирмы по обслуживанию домофонов. Они говорят о якобы проводимой замене оборудования и предлагают оформить новые ключи. Для этого аферисты просят подтвердить данные или назвать код из СМС. После его получения они рассылают поддельное уведомление о взломе аккаунта на госуслугах с призывом срочно связаться с горячей линией. Испуганная жертва перезванивает по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр. Далее начинается наиболее опасный этап давления, который может привести к потере денег или недвижимости. В Иванове в микрорайоне Видное стартовала подготовка к благоустройству набережной по правому берегу Уводи. На территории от улицы Павла Большевикова сделают пешеходные велосипедные дорожки, тропу здоровья и видовую площадку с качелями. Кроме того, около стихийного пляжа появится площадка для игры в пляжный волейбол и зона барбекю с мангалами, навесами, столами и скамейками. Сейчас рабочие готовят участок под масштабное строительство. Вторую часть набережной будут обустраивать в следующем году. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Так и вы тоже любите такие недели. Вот вчера был понедельник, ну как считаете, да, там первый рабочий день на этой неделе, а послезавтра уже пятница, все, и наработались, и хватит. Ну потому что и дни такие хорошие уже стоят по погоде, и дачи уже открыты, и шашлыки уже опробованы. Ну в общем все, нужно, как говорится, только укреплять наши дачные поездки. Всем привет!

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех – это твой успех.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
5: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
6: Да, а в чем дело?
5: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
7: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Здорово, замечательно, здорово!
3: Здорово, вкусненькие мои,
2: здорово,
3: сладкие мои!
2: Здорово всем,
3: просыпайтесь,
2: ребятки.
3: Улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
1: Сейчас Антон несется уже, чтобы вбежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
4: Давай распечатаем его фотку и...
1: А зачем ты ему микрофон
4: на
1: вообще включил?
4: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
0: 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.
5: Радио. Все будет хорошо.

только вперед, впереди у нас лето. Зачем нам назад в эти вот эти заснеженные сугробные дела? Нет, давайте двигаться вперед. Сегодня 13 мая, кстати, счастливый день. Можете даже загадать что-нибудь, надеюсь, сбудется. Но мы, конечно, уже загадываем на самые ближайшие дни жаркую солнечную погоду, чтобы шашлыки состоялись. Но я загадаю, чтобы в самое ближайшее время в эфире появились «Руки вверх», «Сагдиана», «Ева Польна» и новая песня Артура Пирожкова. И это точно сбудется.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.bnfisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 16+.
16: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: мои.
1: Да, сейчас вся страна только об этом и думает. Вот только бы время быстрее, вот это рабочее время быстрее, быстрее, быстрее. Потом раз, тогда и пятница вечер, и уже на шашлыках. Мы вам в этом поможем. Песни любимые вас ждут: Сергей Лазарев, Леонид Агутин, «Сливки» чуть позже, но сначала новая от Артура Пирожкова.
2: Новая песня на русском.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
9: Штурман «Финиш» рядом. Баг на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
15: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
16: Прочитал, что Пьер Безухов распечатал письмо. Минут 5 пытался понять, где он в 19 веке принтер-то нашел, а? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

здесь абсолютно прав Леонид Агутин, но у нас никогда не прекращается между нами мысленный разговор. Ведь вы тоже там на работе, сидя в кабинете, подпеваете песню, что-нибудь там бормочете. Вот моя любимая песня не играет, и вы так тоже там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот и есть этот мысленный разговор. Ну, а еще, конечно, вы думаете о том, кто бы вам сегодня, может быть, передал привет, и раз это и случается, в одном из наших столов заказов. Кстати, ближайший будет через час с небольшим. Спасибо Леониду Агутину за это хорошее настроение. До конца этого часа я, Дмитрий Орейн, поставлю еще много любимого на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: Ищите комплексное бухгалтерское сопровождение вашей организации? Юринвест. Решение задач бухгалтерского учета, консультации, оптимизация налогового учета и сдача отчетности. Юринвест гарантирует индивидуальный подход и полную конфиденциальность. Звоните. 92-32-50. 92-32-50.
3: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры СПО «Ингосстрах», ООСК «Согласие» и другие.
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных.
6: Для заботящихся о своем здоровье.
4: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
7: АО «Эльба», Угарин 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
8: Впервые. Обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.
11: Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
2: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
4: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
4: Нет, мы с ним общались этой ночью, нормально.
2: Просто у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
4: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
3: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
4: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
4: Где моя фотография, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Новая песня на русском.
5: Любовь отныне наше знамя, а силой стала вера.
6: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство экономического развития обновило среднесрочный макроэкономический прогноз. Согласно документу, электричество для населения с октября подорожает на 11%, а с июля следующего года еще на 8,5%. Кроме этого, Минэкономразвитие ухудшило прогноз по инфляции. По данным ведомства, потребительские цены в этом году вырастут не на 4%, а на 5%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину о положении дел в российской экономике. Министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет донастройка, и ситуация постепенно стабилизируется. В Госдуме предложили повысить минимальную зарплату медсестер и установить ее выше среднего оклада по региону, пишет РИА Новости. Как отметили в Комитете по охране здоровья Госдумы, инициатива связана с дефицитом кадров. Среди причин нехватки специалистов депутаты назвали высокую нагрузку и уровень оплаты труда. Кроме этого, значительная часть рабочего времени медсестер уходит на оформление документации. У девятиклассников в 2028 году появится третий обязательный экзамен – устный по истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор. Нововведение коснется всех учеников, завершающих обучение в основной школе. Точные параметры и формат проведения испытания пока обсуждаются. Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что устная история станет формой допуска к основному госэкзамену ОГЭ. Ну и последнее. Каждый третий россиянин в ходе опроса назвал импульсивные покупки на маркетплейсах своей вредной привычкой. Такие спонтанные приобретения обходятся жителям страны в среднем в 11 тысяч рублей в месяц. При этом больше половины респондентов понимают, что тратят лишнее и пытаются с этим бороться, а более четверти испытывают чувство вины, но ничего не меняют. На этом пока все новости о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

крылья за спиной, давай легко лети за мной. Ну, можно было бы, конечно, но мы же все знаем, что пчелка Майя, она же труженица. Она же с утра до ночи пашет, а нам нужны перерывы иногда. И на обед, и так, кофеечку попить, и посплетничать. Да, нет, пчелка, нам с тобой не по пути.

0: приветствую всех и каждого, кто слушает сейчас Русское радио. Вам хорошего, позитивного такого настроя. Но если вы уже собрались посплетничать, то вспоминайте, что было на майских, и рассказывайте, пока не забыли.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд, я не смогу простить себя.

0: Реклама на русском. Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям: ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, мастер сельскохозяйственного производства, Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех – это твой успех.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна, мебель, двери. Всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: Планета Second Hand. Любимые бренды, приятные цены. Огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Наши магазины. Проспект Ленина, 90 и улица Куконковых, 96.
7: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
8: нам пора на свалку!
7: Приходи за новой мебелью в Сокол. Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом, кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
1: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда.
2: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
1: Наоборот.
2: А, наоборот,
1: затвердительное.
0: Закрепить. Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

половинка. Я вам сейчас в страшном секрете признаюсь. Я тоже в своем детстве однажды оставил половинку. Ну, для себя, естественно. Мы с другом прознали, что в нашу деревню, где только что поспела черешня, хотят приехать городские, ну, такие дачники. И мы залезли на дерево, и вот так вот от каждой ягодки аккуратно откусили половинку, чтобы вторая половинка осталась висеть, чтобы ее никто не сорвал, естественно. А после выходных мы придем и доедим эти оставшиеся половинки. Вот что у нас в голове было, а? 13.15 в столице, но уже скоро для всех наступит этот сладкий момент, когда и будут все свое. Огурчики, помидорчики, укропчик, редиска, ну и, конечно же, фрукты скоро тоже пойдут.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: круглосуточно ру.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 14.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Дмитрий Колдун, ну такая песня, знаете, «Я люблю соседей», в кавычках. Можно на вот своем дачном участке поставить погромче и на репит вот так. Ох, как мне кажется, соседи вас полюбят. Привет всем и каждому, но Диме, кстати, Колдуну, спасибо за эту песню, потому что такая заводная, прям сразу в пляс хочется. 13:28, время московское, всем хорошего дня и настроения. Впереди много любимого на русском, уже готовы Зиверт, Жанна Фриске, Эмин, Звонки, Жасмин и кое-кто еще.

рассказывайте, кто из вас вот так вот воображал, что как будто бы он сел в машину, не едет на море, в Портофино, на самом деле сел на велосипед на даче и поехал на ближайший пруд, ну, лучше, может быть, даже если у вас там река, а может быть, у вас даже и озеро. Но, знаете, ну, вот так вот под такую песню, конечно, повоображать, пофантазировать, конечно же, можно и даже нужно. Я надеюсь, что в самое ближайшее время вы на самом деле куда-нибудь отправитесь, и будет уже тепло, может быть, даже первые купания у вас состоятся. Ну, а почему бы и нет? У нас вообще обещают на следующей неделе 28 градусов жары здесь, в Москве.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
13: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба Русского радио 5797799.

Как хорошо, что сейчас можно взять и переписать отправленное сообщение, вообще удалить его у всех, там что-то исправить. А помните, как раньше смс-ку отправил, и все, и что ушло, то ушло. Если там имя как-то перековеркано, так оно в эфире Русского радио на весь мир и прозвучит. Мессенджеры наши работают, координаты московского стола заказов. Я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей. Минут через 15-20 начнем передавать приветы и поздравления. У нас намечается стол заказов.

0: Реклама на русском.
1: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Вот экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Пусть будет разворотный стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава Минфина Антон Силуанов назвал утверждение о готовящемся повышении налогов фейком. Глава ведомства также опроверг сообщение о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов. По словам Силуанова, экономике сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что ситуация в экономике стабилизируется и после снижения наметилось восстановление роста. Социальный фонд пересмотрит отказы в назначении пособий многодетным родителям. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход семьи превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме без лишних заявлений от родителей. Ранее по поручению главы государства был принят закон, позволяющий сохранять выплату при небольшом превышении дохода. Другим новостям. Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на треть. Совокупные сборы фильмов в кинопрокате в начале месяца составили 1 миллиард рублей против 1,5 миллиарда годом ранее. Также сократилась посещаемость на 1 200 000 человек меньше. Большую часть репертуара в майские праздники, как и в прошлом году, составляли российские фильмы. Билет в кино в этом году обходится в среднем в 490 рублей. Ну и последнее. Названы города, жители которых больше всего довольны медицинским обслуживанием. В топ-3 вошли Сургут, Ставрополь и Ноябрьск. В число лидеров индекса по направлению укрепления и охраны здоровья также вошли Нальчик, Якутск, Пенза, Казань и Владивосток. По данным издания «Коммерсант», за год в здравоохранение инвестировано по всей стране почти 10 миллиардов рублей. Наилучшие показатели в Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. Ближайший менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинаем стол заказов. Это час приветов и поздравлений. Здесь звучат ваши послания, ваши поздравления. То, что поднимает вам, вашим родным и близким, настроение. Меня зовут Дмитрий Оленин. Жду ваших сообщений. А мессенджеры работают. Номер 916-003-105-7. Отправляя сообщение, не забудьте подписаться. Но также еще в наше сообщество ВКонтакте загляну. Жду, что успею, то передам.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения. Очень прошу передать привет в Петербург самой прекрасной девочке Иришке. Скажите, что я ее очень люблю. Ирочка, здесь люблю написано огромными буквами. И пусть я далеко, но моя душа и сердце всегда с тобой. Ты самая шикарная девочка во всем мире. Я очень рад, что ты есть в моей жизни. Помни, я с тобой всегда. Твой Бармалеюшка от Славика из Польши. Привет, Русское радио. Огромнейший моей дружному коллективу ПТО железнодорожного района УК «Олимп» в городе Ульяновске. Хочу сказать огромное спасибо за ваше отличное настроение и любимые хиты. Ой, это нам. Ой, спасибо вам, Вячеслав, вам тоже. Хорошего, прекрасного дня. Настеньке из Кашарской ЦРБ, привет. Им пусть все будет хорошо. Желает Маргарита. Привет моему любимому мужу, Добрынину Андрею. Я очень его люблю. Спасибо большое, что он появился в моей жизни. Русское радио, здравствуйте, пишет нам Елена. Передайте, пожалуйста, привет моему милому Александру и моей дочери Карине. Желаю хорошего настроения, отличного вечера. Целую и обнимаю от Елены. Всем привет.
0: Реклама на русском.
2: В ТМК по-прежнему старые цены на новые двери. Строителей 76.
3: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
9: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
10: Да, а в чем дело?
9: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
7: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Антон, да. Ну давай похрусти уже пальчиками.
2: А, я?
3: Ой, не надо, пожалуйста.
1: Мы просто покажем, как это у нас происходит.
3: Ой, не надо.
2: Это не пальчики, а на колени, слушайте внимательно.
3: Нет, я убегаю из студии. Пожалуйста, не надо.
2: Я специально для тебя. Я специально для тебя сломал себе руку сейчас. А ты что?
3: Открытый перелом причем.
2: Открытый? Это мое сердце открыто.
1: Семен Семенович.
2: Антон Владимирович меня зовут. Что с тобой не так?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. У заказов.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Инессик пишет нам, русское радио, у меня сегодня выходной, ура-ура, мою окна, слушаю вас, привет передаю Вовчику, любимый родной, люблю тебя сильно-сильно. Да, окна же мыть. Ой. Ну, там главное только начать, как говорится, да, дальше, пока все не закончишь, не расслабишься. Русское радио, моей Анютке привет. Анют, поздравляю тебя с первым рабочим днем после отпуска. Работа и труд, все перетрут. Привет передаю брату Никите, он самый лучший из лучших, он сегодня на работе, думаю, слушает русское радио. Брат, я скучаю по тебе, сильно-сильно и люблю, написала Анюта. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет из Уфы. Поздравляю с днем рождения моего троюродного брата Ильмира Халилова из Дюртюлинского района деревни Зейлова. Желаю ему крепкого здоровья, взаимной любви и бесконечного счастья. С наилучшими пожеланиями, сестра Ирина Давлетшина. Передаю привет сыну Филе. Следующее сообщение. Спасибо, что он помогает мне готовить ужин. Люблю, когда мы вместе, пишет Даша. Привет, русское радио, мужу Бондарик Владимиру. А я его очень сильно люблю. Желаю отличного настроения на весь день. Это от жены Ольги. Девочкам из бухгалтерии Каменский элеватор. Большой привет и хорошего вам рабочего дня желает Алена. Привет из Мариуполя, города-героя. А еще моей малышке Иришке привет, которая усердно трудится сегодня одна. Привет тебе от Настюшки со второго этажа. И от Юли еще сообщение. Передайте, пожалуйста, моим родителям, пожалуйста, маме Нине, папе Виктору привет и доченьке Марусеньке из Липецка.
0: Стол заказов русского радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений, которые здесь прилетают сюда, к нам на Русское радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, наше сообщение. Привет Леночке Пузиной, солнце, улыбнись и не грусти, ты, как всегда, прекрасна. Всем привет, у нас на Ставрополье уже настоящее лето, плюс 25 градусов, жарище. Привет супермаркету Южный в селе Дивном, всем удачного денечка желаем. Русское радио, пожалуйста, моему любимому человеку привет, чтобы он не обижался на меня. Зовут его Давлет, я очень сильно его уважаю, ценю и люблю. Передайте, пожалуйста, для него что-нибудь хорошее. Так, еще давайте ваше сообщение. Привет, Русское радио, мужу моему, Измакину Евгению. Желаю ему терпения в работе, моей дочке и любимой свекрови Татьяне Ивановне. Спасибо большое, Татьяны. Еще с днем рождения поздравления для сыночка Сережи. Здоровья, самого доброго и светлого на жизненном пути. Сережа, мы с папой тебя очень сильно любим, от Светланы Лютиковой сообщение. Привет Докучаевской администрации, особенно девочкам из общего отдела. Верим в лучшее, все будет хорошо. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, в поселок Караванный моей дорогой снохе Татьяне Сотниковой, племяннику и брату Максиму привет. Дарья пишет нам, Машке, пожалуйста, Зелюкановой, привет, пусть руками там шевелит на работе. Так, еще от Василисы вижу сообщение. Моему сыну Валентину привет, желаю ему успешного окончания первого класса от мамы Василисы.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Давайте пробегусь по сообщениям, только что к нам прилетевшим. Привет, Русское радио. Привет администратору Светлане, медсестрам Наталье и Вере, врачам, лаборанту. Всем счастливого дня и хорошего настроения. Мы вас очень любим и слушаем 24/7. Спасибо вам большое. Привет вам, Михаил. Спасибо за сообщение. Из Забайкалья привет моему мужу Тимофееву Дмитрию. Огромный поцелуйчик Анастасия шлет. Сергей передает поздравления с днем рождения для нашей мамы, бабушки и прабабушки в одном лице. Для Евгении Григорьевны из села Ладовская Балка Ставропольского края. Крепкого здоровья и всего хорошего. С наилучшими пожеланиями дети, внуки и правнук. Привет, Русское радио, бухгалтерии МКУ КЦОУ Октябрьского района. От кого-то, от Маши. Это сообщение прилетело к нам. Здравствуйте, Русское радио. Привет из... передаю привет Питеру из Уфы. И через вас поздравляю свою любимую подругу Натали Федосимову с прошедшим днем рождения. Оптимизма, душевного равновесия, осуществления всех планов. Твоя подруга Альфиян прислала это поздравление. Русское радио, передайте привет моему сыну Алану. Желаю ему отличного настроения на весь день. От мамы это сообщение. Привет моим родителям, передайте, пожалуйста. Пусть у них все будет хорошо. Дяде Сереже и тете Маше вот так написали нам. И еще давайте поздравления. Вот от Танюшки вижу, из Климовска прилетела. Коллективу нашему привет. Александр Электрик шлет. Пусть все будет хорошо у вас.

0: финал моей музыкальной вахты на Русском радио. Иван Соловьев уже здесь, в студии.
1: Привет!
0: Привет! Да, спасибо всем, кто принимал участие в нашем столе заказов, особенно в 13-й день мая. Надеюсь, у вас все хорошо.
1: Сегодня 13 мая.
0: Да, 13 мая.
1: Но не пятница.
0: Не пятница. Прекрасно. Нет, но рецепт все равно будет какой-нибудь такой.
1: Ой, ну конечно.
0: С перчинкой.
1: Ух ты, да. Что, открытый курник. Так, курнички.
0: Сегодня в 16:30 да. Открытые курнички.
1: Да, мы же у нас же неделя выпечки. Вот так. Сегодня открытые курнички. С курочкой, картошкой. Ням-ням-ням-ням.
0: Ой, как вкусненько.
1: Очень вкусно. Хрустящая курочка. Да. Очень сочная начинка. Ты так вот кусь делаешь, ага. Похрустывает, а потом так сочно-сочно-сочно побежала.
0: Ой, так все. Представляете, сейчас на обеде такие, да, мы бы сейчас бы это съели.
1: Или голодные. Вот Иван, зараза такая.
0: Это дорабатываем последние часы, да, на работе. Друзья, оставайтесь вместе с нами. Рецепт курочки. Курничка вкусного, аппетитного сегодня в 16:30. А я, Дмитрий Оленин, вернусь к вам завтра.
1: Пока. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Ищите комплексное бухгалтерское сопровождение вашей организации? «Юринвест» – решение задач бухгалтерского учета, консультации, оптимизации налогового учета и сдачи отчетности. «Юринвест» гарантирует индивидуальный подход и полную конфиденциальность. Звоните 92-32-50. 92-32-50.
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Тучи – это недовольные жизнью облака.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали условия для перехода к полноформатным переговорам с Украиной. Для этого Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и вывести войска из новых российских регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 9 мая Владимир Путин сообщил, что дело идет к завершению украинского конфликта. Глава государства допустил возможность встречи с Зеленским, но это, заявил российский президент, должен быть содержательный разговор с выходом на мирный договор, рассчитанный на длительную историческую перспективу. К другим новостям. Госдума приняла закон об участии регионов в строительстве дорог «Автодора». Согласно документу, деньги на возведение платных трасс будут выделяться из федерального и региональных бюджетов. Сейчас такие соглашения заключаются только между регионом и федеральным дорожным агентством «Росавтодором». Ранее «Росавтодор» выступил против строительства дорог из цемента. Как указали в ведомстве, на таких трассах быстро образуется колея. Кроме этого, цементобетонное покрытие более шумное и его сложнее сделать ровным. Правительство снизило экологические требования к мусорным полигонам, прекратившим прием отходов. Такие свалки больше не будут приравниваться к действующим опасным объектам. Теперь они отнесены ко второй категории негативного воздействия на экологию вместо прежней, наиболее грязной первой, пишет газета «Коммерсант». Речь идет о так называемых мертвых полигонах, которые больше не эксплуатируются, но остаются источниками накопленного вреда и требуют рекультивации. Ну и последнее. В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного. В этом году сумма составит около 7 тысяч рублей в день. Как передает РИА Новости, размер больничного формируется индивидуально. Его окончательная величина напрямую связана с тем, сколько лет человек официально проработал. Выплаты по больничным рассчитываются при формировании бюджета социального фонда. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио. Иван Соловьев.
2: Вот коллеги говорят, что я жуткий перфекционист. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я когда захожу в студию, я перед своим эфиром сначала порядок навожу. Ну, у нас и так тут все в порядке. Но, тем не менее, расставляю ровно стулья, микрофоны, распечатки собираю в одну стопку, ручки, карандаши на место, открываю окно, свежий воздух запускаю. Ну, а как бы вы хотели, ребята? Порядок на рабочем столе, порядок в голове. Вот как у вас? Вот у вас как у меня? Или ничего не найти с первого раза, а? А ну-ка, признавайтесь. Привет, дорогие. Привет, любимые. Меня зовут Иван Соловьев. Вы слушаете Русское радио. Ну, давайте в музыке тоже, чтобы был порядок. Все по порядку. Филатов и Кэрос, Филипп Киркоров и Полина Гагарина прямо сейчас.

0: Обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
2: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
3: Да, а в чем дело?
2: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
4: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500.

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском. Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

Как в нашем с вами детстве. Помните, у нас такая игрушка была с именами. Тетя Люба всех полюбит, перелюбит, вылюбит. Тетя Валя всех повалит, перевалит, вывалит. Ну или дядя Женя всех поженит, переженит, выженит. Ну не с каждым именем, конечно, получалось логично. Но вот такая, да, была развлекалочка. Сейчас, наверное, современные дети едут и такие в недоумении. Что он такой говорит? О чем? Да, рассказывайте, рассказывайте своим детям и внукам, как мы проводили свое детство, когда не было гаджетов. На что? Что только нас не толкала безумная голова. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. А скоро Анна Семенович с новой песней и «Елка» прямо сейчас. Вы слушаете «Русское радио». Шикарного всем настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Честное слово. Ты, если

0: диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Открытые курники с хрустящей корочкой и очень сочной начинкой. Неделя выпечки в разгаре. Мой любимый пирог – это курник. А сегодня я решил приготовить курники. Их больше, чем один пирог. Тесто. Ребят, тесто на сливочном масле и сметане. Рецепт этого теста, он был у нас вчера. Но я оставил ссылку в сегодняшней публикации, чтобы вы не потеряли, вы ее увидите. Итак, начинка. Одинаковыми кусочками нарезаем картофель сырой, бедро куриное филе, репчатый лучок. Добавляем любимые специи. Я люблю поострее, поэтому добавил и немножко кавказской нотки, и перчика побольше, и черного, и красного. А вот теперь самое сложное. Теперь мне надо вам объяснить как-то на словах, как я эти курники завернул. В общем, смотрите, берем кусок теста, оно очень податливое, руками или скалкой раскатываем в круг, примерно как чайное блюдце, в центр, начинка горкой, и делаем 4 надреза от начинки до конца. Как циферблат, представляете, да, делаем надрез на 12 часов, на 3, на 6 и на 9, на 4 такие части получилось. А потом начинку, которая в центре, оборачиваем надрезанными частями, как бутон цветка, оставляя центр открытым, понимаете? Ну, давайте так. Вы должны это сами увидеть своими глазами, поэтому наглядная инструкция и, собственно, весь рецепт опубликован в моем кулинарном канале в Макс. В поиске наберите Иван Соловьев, вам понравится этот способ. Ну и все, курнички убираем в духовку, в холодную, выставляем 200 градусов и выпекаем минут 40, но может быть и больше, у всех духовки разные. А после смазываем сливочным маслом и подаем к столу. Хрустящая корочка, сочная начинка, божественно! Я желаю вам приятного аппетита. И не забывайте, за рецептом я вас жду в своем кулинарном канале в Макс. В поиске набирайте Иван Соловьев. Приятного, приятного вам аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Вот-вот-вот, дорогие родители, не надо заставлять своих детей быть первыми во всем, и в учебе, и в спорте, и во вне классной работе. Вот так вот развивается синдром отличника, а потом он во взрослой жизни, ой, как начинает мешать. Приглядывать можно, да, приглядывать, направлять, слегка контролировать, говорить, что учиться хорошо – это хорошо, заниматься спортом – это хорошо, и так далее. Но вот прям вот, чтобы быть первым всегда и во всем, ну, такое себе, мне кажется. Вы слушаете «Русское радио», вот мы точно первые во всем, первые в мире музыки. Угу. Иван Соловьев так меня зовут. В доказательство, пожалуйста, получайте. Александр Шоу, Валерия и Мод, между прочим, с новинкой прямо сейчас на русском.
1: Новая песня на русском. Друзья, всем привет. Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
2: Русское

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Трансеттинг».
4: Мы читали эти книги по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
5: Но зато мечты сбылись.
4: А какие?
5: Ну, там же нужно было
3: Там надо мечтать.
5: Проекции представлять, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
4: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
3: Но ты только прочитал, где ешь.
4: Я первую часть только «Ешь».
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоми. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19200089. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Мой муж лентяй. Он даже встает ежедневно в 5 утра, чтобы подольше ничего не делать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

мы с вами навстречу летим столу заказов на Русском радио. Это наша с вами самая любимая. Приглашаю вас принять участие. Проходите, заходите, садитесь за наш стол. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Передавайте привет и поздравляйте. Делитесь своим настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Всем желаю шикарного, наступающего вечера под музыку на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума упростила проверки пьяных водителей. Такой закон депутаты приняли во втором и третьем чтениях. При выявлении автомобилиста с признаками опьянения инспекторы смогут не оформлять некоторые документы. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты, времени и места можно будет ставить в других бумагах, например, в протоколе о возбуждении административного дела. По данным МВД, заполнение одного документа занимает в среднем 5 минут. Минпромторги предложили пересмотреть перечень стратегически значимых лекарств. Повторно обсудить и скорректировать документ собираются уже в мае. В ведомстве заявили, что не согласны с позицией Минздрава, который не расширил, а сократил список. Сейчас в нем 206 позиций, однако Минпромторг хотел включить еще 170 новых препаратов. Перечень стратегически значимых лекарств в основном состоит из жизненно важных препаратов. Накопительные счета обогнали вклады по доходности. Как пишет сайт РИАМа, в мае ставки по таким счетам в некоторых банках достигают 16%, причем на ситуацию не повлияло и снижение ключевой ставки. После решения ЦБ участники рынка снизили доходность по классическим депозитам. В отличие от вкладов, деньги с накопительного счета можно снимать без потери процентов. В Общественной палате призвали во всех регионах платить выпускникам за высокий балл ЕГЭ. А если абитуриент поступает в региональный вуз, то выплата будет еще выше, пишет ТАСС. Ранее в Мособлдуме заявили, что в Подмосковье участникам ЕГЭ, которые получили 100 баллов по двум и более предметам, дадут единовременную выплату в 100 тысяч рублей. В прошлом году в России было свыше 330 стобалльников сразу по двум предметам. Максимальный результат по трем предметам показали 13 выпускников. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Алло, алло, жду ваши приветы, жду ваши поздравления. Зовут меня Иван Соловьев, это «Русское радио», это «Стол заказов». 8-916-003-157. Пишите в личные сообщения в наши мессенджеры. Иван, привет. Анюта пишет из Молдовы. У нас сегодня погода плохая. Дождь идет, но когда слушаю «Русское радио», настроение поднимается. Вас слушаю с удовольствием. Большое спасибо вам за ваш труд. Вот делаю уборку в комнате под «Русское радио». Вы поднимаете мне настроение. Ну вот для этого мы, собственно, и работаем, чтобы у вас всегда все было хорошо. Привет, «Русское радио». Передаю привет родным и близким Елене Анакондовне и Вадиму Юрьевичу. Крепкого здоровья, хорошего настроения. Очень люблю и скучаю. Скоро приеду в свое родное СНТ «Восход», сообщает Александра. А любимое «Русское радио», добрый вечер. У меня сегодня день рождения, Ольга пишет Рязанова. Осчастливьте меня своим поздравлением. Прошу прощения за такую нескромность. Да что вы? Да что вы такое говорите? Дорогая Ольга Рязанова, мы, «Русское радио», поздравляем вас с днем рождения. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. Пусть будет настоящее женское счастье, крепкое здоровье. И каждый день, чтобы была какая-нибудь хорошая новость обязательно, которая заставляла бы вас улыбаться. Пойдет? Хорошо? Вот и отлично. Вот в таком духе и пройдет наш «Стол заказов» сегодня здесь в эфире на русском.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Ищите комплексное бухгалтерское сопровождение вашей организации «Юринвест».

0: и товаров для дома. Наши магазины. Проспект Ленина, 90 и улица Куконковых, 96.
1: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
6: Вот и лето прошло.
5: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы!
4: А руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
5: Вот это кайфово.
6: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
5: Можно же передарить.
6: Передарить нельзя.
5: Почему это?
6: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
7: А Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей русского радио с Международным днем одуванчика. Растение такое. Хочу пожелать крепкого здоровья, позитива, любить этот полезный сорняк. Из одуванчиков плетут красивые венки, варят мед, варенье. А еще я сегодня, кстати, где-то видел, что из одуванчиков делают красивые, красивые декоративные украшения. Берут этот одуванчик, брызгают лаком для волос, он как бы такой замирает, а потом его заливают смолой, и, в общем, какие-то фигурки вытачивают. Очень красиво. А Ирина передает привет компании «Наш дом». Пожелайте нам позитива и поменьше проблем. Я желаю вам позитива и поменьше проблем. Привет, любимое русское радио. Передаю привет своим девчонкам, коллективу бухгалтерии УК «Атитока». Эльвире, Оле, привет Елене, Насте, Елене, Евгении. Девочки, не грустите, скоро домой. Юху, мило сообщай. Привет, Иван, передай привет в Нижневартовск всем, кто меня узнал. Евгений Корочкин пишет: на улице холодно, -2. Согреваемся музыкой на русском радио. Всем отличного настроения. Ой, мам, дорогая, -2. Мне же как-то прохладно стало.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая. Пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+. «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
12: 18+. Со временем приходит понимание, что благородными бывают только металлы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет и поздравления с юбилеем. Мою родную подругу поздравляю. Аллу Кирякову. И привет ее мамочке и тете Маше. Крепкого здоровья, мира, счастья, радости, любви. Пусть сбываются все мечты. С уважением, Семен и Василиса из города Камрата. Спасибо, Русское радио, большое. Так, читаю ваше сообщение дальше. Наталья, привет мужу Димуле передает. Любимый, отличного тебе вечера и прекрасного настроения. Я тебя люблю. Хочу передать привет вам, дорогое любимое Русское радио. Вы самое лучшее радио. Передаю привет также родителям, маме и папе. Поздравляю мамулю. С прошедшим днем мамы. Поздравляет дочь Ангелина, Акисова, город Оренбург. Анастасия на связи. Привет, Русское радио. Хорошего настроения абсолютно всем. А вот у меня его нет. С мужем работаем на одном участке. И оба обижены друг на друга. Шархат, ну-ка давай, хватит дуться уже на меня. Ой, как интересно. Слушайте, ну да. Когда и живешь, и работаешь, все вот это вот вместе. Это прям такая тонкая-тонкая грань. Частенько ходишь, как по лезвию ножа. Ребят, давайте жить дружно. Давайте я, Иван Соловьев, ваш сегодня кот Леопольд. Привет, Русское радио. Привет, в Тамань улетает. Всем хорошего настроения, мирного неба. Скоро буду ваш Николай.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Конечно, ребятки, еще не поздно зайти в мессенджер Макс и написать нам личные сообщения 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев, но я с огромным удовольствием читаю ваши послания, скажем так. Добрый вечер, передаю привет, большой привет любимому Якову Шведову. Я его очень люблю, но я его очень сильно обидела. Прости, мой родной, ты мне очень нужен, ты мне очень важен, ты самый лучший. Возвращайся поскорее, я тебя очень жду. Твоя Юлия Бугаева, город Волгоград. Всем любви, здоровья и счастья, берегите близких. Слушайте, ну что-то уже второе сообщение, и все про ссору между любимыми людьми. Ребята, ну честное слово, ну хватит. Ну что у вас, весеннее обострение, что ли? Ну ведь как хорошо на улице, тепло, скоро лето. Давайте любить друг друга без обид. А Мариночка пишет: «Я люблю тебя, мой Димочка». И все, вот коротко и понятно и ясно. Привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения Лину Данем. Желаю счастья, здоровья, любви. Пусть каждый день приносит радость. Обнимаю, целую, Юлия Дурова, город Липецк. Также, ребята, можно зайти в нашу официальную группу на сайте ВКонтакте. Там мы называемся Русрадио, заходите, находите. Там опубликован пост о том, что стол заказа в разгаре. Вот в комментариях оставляйте свои приветы, свои поздравления, делитесь своим шикарным настроением. Вот это сделала уже Даша Юртова. Она передает привет своей сестренке и подруге Анастасии. Я их очень сильно люблю. Добрый вечер, Русское радио. Волшебные... Добрый вечер, наши волшебные палочки. Палочки? Ну хорошо. Передаю привет из Иваново всем поклонникам Русского радио. Всем хорошего настроения желаю и шикарного вечера. Так, еще одно успеваю поздравление прочитать. Марина поздравляет своего любимого молодого человека Ивана с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, крепкого-крепкого. И чтобы обязательно исполнилась вот та самая твоя заветная мечта. А я помогу.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: с radio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
14: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Есть ли у меня опыт собеседований? Да это уже мое 30-е собеседование.
17: Рекламная служба русского радио. 579-779.

0: Yes, да, читайте ваши сообщения в столе заказов. Для этого, собственно, мы и существуем, чтобы поднимать вам настроение и быть всегда с вами на связи. Огромный привет Алексею Лебедеву. Люблю тебя. Твоя Татьяна. Русское радио. Добрый вечер. Привет всем слушателям. Привет подруге Кате. Мы сейчас с ней на даче. Копаем и загораем. Всем солнышко, сообщает Юля. Ну, по поводу загораем, понятно. А что вы там копаете? Что? Ну, вот интересно, что можно сейчас на даче в среду в рабочее время копать? Ну, ладно. Света, я тебя люблю. Твой коллега Сергей. Вау. Служебный роман намечается. Прелесть. Мы такое любим. Иркутск. Всем привет. Юльчик и Машуня. Осталось чуть-чуть доработать и отправимся домой. Огромный привет сыну Данилу. В город Оренбург улетает. От Анастасии. Я тебя очень сильно люблю. Привет, Русское радио. Пишет Эльза. Я из татарской Башмаковки. Хочу передать привет своим друзьям и близким, особенно Динару, Гульфие, маме и папе. Тоже большой пламенный привет. Добрый вечер, Русское радио. Нина написала. Хочу передать привет Славе и всем девчонкам ПТО из города Пензы. Привет, Русское радио. Мы с мамой вас слушаем каждый день. Песни классные. Хочу поздравить свою бабушку Свету с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, огромной-огромной любви. Очень ее люблю и очень по ней скучаю. Вот хочется тебя встретить и обнять, но пока не могу. Снежана, город Орел. Ну, давайте еще одно сообщение под финал стола заказов успеваю прочитать. Дорогое Русское радио, поздравляю свою любимую маму Валентину Петровну с днем рождения. Мамочка, дорогая, любимая, родная, пусть у тебя в жизни все будет хорошо. Я тебя очень сильно люблю. С днем рождения. Никогда не грусти. Крепкого тебе здоровья и много-много счастья. Все, ребятки, стол заказов на этом закрываю. Спасибо вам большое. Вы, как всегда, огромные молодцы. Ваши сообщения самые-самые лучшие. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22.00 здесь, на Русском.
1: На Русском радио. Стол заказов.
0: А теперь телефоны все равно далеко не убирайте, потому что они вам обязательно пригодятся. Это же вечер на русском. Вечер на русском.
2: Вечерище на радио русском, друзья мои.
0: Саш, да. Пряников, привет.
2: Привет, дорогой. Ну что, мы здесь собрались с вами вновь не просто так, друзья мои. Чтобы время проводить. Мы собрались потратить это время с толком. Но, правда, на ближайшие два часа для того, чтобы таким образом распорядиться своим временем, вам нужно превратиться из радиослушателей в радиоговорителей, в радиописателей.
0: В радиозвонителей,
2: между прочим, тоже вам нужно будет переквалифицироваться, потому что наша программа целиком полностью строится вокруг вашей интересной, насыщенной жизни. Тем более вы лучшие люди планеты, вы слушаете Русское радио.
0: И сегодня мы вновь обратимся к ностальгии, вспомним одно из самых лучших времен. Наше детство. Когда мы гоняли к бабушкам и дедушкам.
2: Когда дедушки, бабушки еще у нас были.
0: Да. Ну, вот. Слава богу, если они живы-здоровы, это уже очень хорошо.
2: Да, да. Это я про себя сейчас пустил скупную внучачью слезу по своей небритой щеке. Сам скоро уже дедом стану. Так что, друзья мои, давайте вспоминаем те самые времена, когда нас родители выгружали на пороге дедушкиного-бабушкиного дома.
0: Да.
2: Выбрасывали из машины чемодан и говорили: до встречи.
0: Через 3 месяца.
2: В сентябре. И все. И начиналась новая жизнь. Вот. Какая она была?
0: Да, чем мы там занимались, как мы там развлекались, во что играли, что творили, что как кутили у бабушки и дедушки.
2: Кутили, однако, да.
0: Кутили, да. А кутили, а что? Кутили.
2: Так по тебе не скажешь, что ты кутил.
0: Кутикул. 8-495-995-105-7. Это номер для ваших историй. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Ну и, конечно же, нам же, ребятки, можно позвонить. Мы всегда рады вас слышать. Номер телефона нашей студии 495-995-105-7. Вечер на русском в 18.00.

0: встретимся. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса со знаком «плюс».
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование. Точная диагностика. И забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
11: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
12: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. «Русское радио» — это родные нулевые. Крылатые десятые.

0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Ну что ж, это...
2: Это вы вообще точно инженер?
3: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
2: Да. Вы нам что-то не договорились.
4: Я постоянно на работе слушаю «Русское радио» с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
3: Ну, ты ж какой красавчик, а!
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. Кроме этого, не выдадут разрешение на временное проживание и вид на жительство иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление, совершенное как в России, так и за рубежом. Сейчас отказывают заявителям, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Согласно документу, МВД будет требовать справку об отсутствии судимости от иностранцев старше 14 лет. Цены на оригинальные лекарства будут снижаться с выходом дженериков. Ввести такой механизм предложили Федеральной антимонопольной службе. Объяснили, что это позволит бороться с недобросовестными участниками рынка и принесет дополнительный доход в бюджет. ФАС заявили, что свою инициативу направят Минздраву. Еще антимонопольная служба предложила увеличить понижающие коэффициенты при регистрации цен на аналоги в линейке дорогостоящих препаратов. Единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах с сентября следующего года. Минпросвещение заявили, что пособия для 10-11 классов уже готовы, их направили на экспертизу. Ведомстве добавили, что регионы получили методические рекомендации с тремя списками произведений для детского и юношеского чтения. Среди прочего, это перечень современных книг патриотической направленности. Клубника в России за месяц подешевела примерно на четверть. 1 килограмм сейчас стоит 800 рублей, пишет РИА Новости. Продавцы объяснили, что в магазины стал поступать отечественный урожай. Доля российских ягод в ассортименте достигла 40%. В межсезонье клубнику доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Причем спрос растет ежегодно, в среднем на 10%. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: вечер на русском.
1: У меня тут тоже, дружище, недавно сразила филологическая находка очередная.
2: Ну-ка.
1: Не про вечер на русском, и мы вече на русском, понимаешь? Знаешь, что такое вече?
2: Вече.
1: Что, прогуливалось?
2: Вечер. В общем, друзья. Какая-то вкусная.
1: Это, друзья, древнерусская вече, это когда славяне собирались на площади толпой, чтобы решить важные государственные вопросы. И знаешь, как они голосовали?
2: Ну, никак. Я не
1: успел. Они просто орали. Клянусь, я вчера учебник истории. Они орали, типа, я считаю, нам нужно построить мост, потому что... Все такие, ну, аргумент железный, Сидор уговорил. То есть, по сути, друзья мои, древние вечи — это первый в мире паблик-чат, где модератора, в общем, не существовало. А если он плохо вел дискуссию, вообще могли в речку выкинуть.
2: В общем, это не про нас. Мы дискуссию ведем отлично и хорошо. Сегодня дискутируем мы с вами на очень классную тему, добрую такую, приятную. Давайте вспоминать то время, когда нас отвозили к бабушкам и дедушкам, и вот вспомним, что мы там творили, чем мы там занимались, что мы там делали, помогали, не помогали, мешались, под ногами возились. В общем, ребятки, 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения, и нам звонить даже не то чтобы можно, а нужно.
1: Нужно, конечно.
2: 495-995-105-7.
1: Чтобы наша-то программа про вас, друзья мои. Мы с Ванькой друг про друга уже все нормально знаем.
2: Видеть друг друга не можем.
1: Можем. С артистами уже, ну что, все уже обсудили. Что они там, гастроли, шмастроли, все. А вот ваша жизнь полна деталей.
2: Классное сообщение от Ольги прилетело. Она сейчас сидит, шьет шторы, слушает нас и рассказывает свою историю. Каникулы проходили в Чувашии у бабушки Иустинии Архиповны Ивановой. Внуков было очень много. Из воспоминаний мы что делали? Мы ходили, помогали бабушке убирать хмель, пололи картошку, ходили на рыбалку, жарили карасей, ходили за маслятами, встречали вечером стадо, пасли коров, ходили в магазин за пряниками и халвой. В выходные приезжали родственники, там всякие тети, дяди, ходили в баню, взрослые пели, танцевали, дядя Толя играл на гармошке, одним словом, было весело, до сих пор стараемся собираться все роднёй. Всех люблю и всех помню. Как это здорово, а?
1: Ну, у меня аж мурашки пошли. И главное, и все это же не онлайн игра,
2: никакая,
1: это онлайн там ферма, надо корову подоить. То есть мы рады. Неважно, это все ногами, в крапиве, комары кусают, все, речка.
2: Разодраны, ты весь расчесан.
1: Антисанитария страшно. Ну, все давай. А, кстати, вот ты замечал, что в истории вообще не зафиксировано ни одной злой бабушки и злой дедушки.
2: Баба-яга.
1: Ну нет, баба-яга.
2: А, ты в истории, ты
1: вообще, я имею. Ну, баба-яга. Кстати, что значит баба-яга
2: она
1: злая?
2: Добрая, она добрая.
1: Где-то, да, где-то она злая. Если ее там не шевелить лишь, не беспокоит. Баба-яга будет злая. Поэтому дедушки и бабушки всегда добрые. В отличие от родителей.
2: Давайте, ребятки, историями вас ждем. Что вы делали у бабушек и дедушек, когда вас привозили туда в гости?
0: Вечер.

0: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
6: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
7: Да, а в чем дело?
6: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
8: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
1: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
0: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ой, да, это самое лучшее время, когда нас родители чуть ли не почтой отправляли к бабушкам и дедушкам на все лето. И чем мы там занимались? Ну, помимо того, что нас насильно практически впихивали всю еду, какую только можно было, пирожки, пироги, блины, все вот это вот бабушкино нажористое, мы еще, конечно же, и развлекались, что-то делали. Вот об этом мы вас сегодня и спрашиваем. Чем мы занимались у бабушек и дедушек? Ждем ваши истории.
4: И звонки, кстати, тоже, чтобы услышать эту историю лично. Привет, любимые. Русское радио от Настены Настены. Три летних месяца у бабушки с дедушки в деревне. Самые лучшие месяцы детства, 6 лет. И до сих пор мы ездим в эту чудесную деревню. Утром помощь бабуле и дедуле по хозяйству. Уборка, прополка, сенокос. Днем речка, вечером клуб и дискотека. К нам приезжали со всех близ расположенных деревень. И до утра... ух! А утром опять уборка, прополка и т.д. Ну привет, да, всем любимым родным друзьям деревни Дулепово Шаховского района. Ну вот смотри, обычный городской человек после деревенской дискотеки с местным, ух, обычно до утра восстанавливается в реанимации недели две.
3: Кажется, городской внук или внучка после прополки картошки лежит уже на кровати. Никакой дискотеки не надо.
4: Я представляю, в 6 утра люди после дискотеки в стразах еще, в голове еще, крошка моя, я под тебя, а ты уже брюкву там какую-то за хвост
3: тянешь. Брюкву вспомнил, ты слово какое. Людмила Агафонова-Белицкая пишет. Привет, ребята, я с рождения до первого класса жила у бабули дедули. Летом помогала собирать фрукты, ягоды в саду, поливала цветы, которые бабуля выращивала с любовью и нежностью. А когда варили варенье, то моим занятием было колоть абрикосовые косточки.
4: Да.
3: Даже когда училась в школе, лето всегда проводила во дворе дома бабушки и дедушки среди деревьев и цветов.
4: А потом...
3: Да-да-да, все, Людмила Камышин.

0: А потом где-то кто-то, я прочитал, что в этих косточках синильная кислота содержится.
1: Да ерунда это полная.
0: Да тьфу на них
1: еще раз.
0: Да.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла!
1: И мне!
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
2: О, да!
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
13: В детстве одежду покупали на вырост, теперь на похудение. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
14: Соловьев и Бряников. Вечер на русском.
2: Ну какой же вечер на русском без игры? Вечерний замес. Сидим все и ждем, когда она начнется. Буквально через несколько минут.
15: Да, да. Правила просты, друзья. Да. Мы даем вам тему. Ваша задача за 30 секунд выдать как можно больше ответов. Без пауз, мычания и звонков маме.
2: Ну, кстати, да.
15: Ну,
2: теперь... Не мычать, не пауз, да. А значит...
15: Теперь о приятном.
2: О подарках. Что-то у меня в голове.
15: О призах, ради которых вы на самом деле терпите наши шутки, друзья мои.
2: Можно будет выиграть сразу два подарка. И светильник от Русского радио, и колонку.
15: Планка минимальная. Вы даете 5 ответов. Светильник. Полезная вещь. 10. Вы выходите в режим терминатора, даете 10 ответов. Получаете колонку. 5 ответов. Свет. 10 ответов. Дискотека. Схема. Честная, как на рынке, вас не обманут.
2: И номер телефона 8495-995-105-7. Звоните, мы вам желаем удачи огромной. Да.
14: Вечер на

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Иван из города Ардатов. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Иван.
1: Иван, слушай, мне тут... я вдруг вспомнил, у нас целых два в России Ардатова. Один в Нижегородской области, второй в Мордовии.
2: Да, один в Мордовии, я в республике Мордовии.
1: А, вот, это из того, который основал Иван Грозный по дороге в Казань.
2: Да, он самый.
1: Ну, хорошо.
3: Урок истории прерву.
1: Хорошо.
3: Да, добрый вечер, Иван. Сейчас блестящую фразу скажу. Саша, загадывай желание, ты между двух Иванов находишься.
1: Да сбылось уже мое желание.
3: А, Иван, мы сегодня спрашиваем у слушателей, что, чем они занимались, когда вот родители их отправляли к бабушкам и дедушкам. Что у вас было? Как вы кутили?
2: Я катался на велосипеде очень много, играл в футбол, ходил на рыбалку.
3: А что-нибудь проказное про такое вот, ну, там, не знаю, воровать яблоки? А что ты не воровал никогда яблоки?
2: За Викторией лазили сейчас, известно.
1: Зачем, куда?
2: За Викторией.
1: За Викторией?
3: Клубника, ну ягода такая.
1: А, ну понятно.
3: Потому что чужой слаще.
1: Да нет, я поразился образованности воришек. Они же, понимаешь, они лезли не просто за клубникой, за Викторией.
3: Да,
1: что, в общем-то,
3: так называлась ягода. Давайте, Иван, теперь к нашей игре «Вечерний замес». Мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд. И ваша задача — назвать как можно больше вариантов ответов. Назовете 5, светильник забирайте. Назовете 10, и светильник, и колонку от русского радио. Готовы?
2: Готов.
3: Итак, задание вам сегодня дается такое. Назвать как можно больше садовых инструментов.
2: Молоток.
3: Да. Дальше.
2: Пустоглобцы.
3: Есть.
2: Зубил, топор.
3: Есть, есть. Еще.
2: Ножницы.
1: Ну, допустим.
3: Нормально. Чем? Ну, давай, давай. Копают чем?
2: Лопата.
3: Дальше.
2: Мотыга.
3: Есть.
2: Мотыга.
3: Уже была.
1: Грабят.
2: Грабли.
3: Есть, еще.
1: Льют.
3: Ну.
2: Лейка.
3: Еще. Возят на, не возят.
1: Ведро.
3: Не
1: успел.
3: Успел.
1: Ну как не, за что ж ты, блин.
3: Вот не успел.
1: Сколько там было?
3: 9.
1: Фу ты.
3: 9.
1: В одном ведре.
3: 9. В одном ведре мог бы унести светильник. А колонку, а так у нас же только светильник.
2: Высчитайте, пожалуйста, хоть колонку.
3: Ну, если только из зарплаты Александра вычтем.
2: Считайте, пожалуйста, очень.
3: А вот представляете, вот мы сейчас вам отдадим колонку, а она последняя, а завтра какая-нибудь Надежда из Урюпинска выиграет.
2: Я вас радио слушаю очень долго. Очень хочется два приза от вас сувениры получить.
1: Я не знаю, что сказать.
2: Я постоянно слушатель русского радио.
1: Я в этом смысле.
3: Ну, давайте.
1: Давай наводящий вопрос. Иван, значит так, в следующий раз, смотрите, да. Ну, правила есть правила, все-таки.
3: Конечно.
1: Мы давали присягу, понимаете.
3: Конечно, да, а то, представляете, вот сейчас нас слушают, а завтра позвонит, тоже человек назовет 9 и будет так же нас выпрашивать. Мы
1: дело,
3: с удовольствием.
1: Дело серьезное.
2: Ой,
1: поэтому, дружище, в следующий раз мы твой телефон запомним, через 2 месяца дозвонишься, мы тебе опять поможем, и у колонку у тебя уже будет. И у тебя уже будет 2 светильника и колонку.
3: А сейчас большой бонус. Можно передать привет в эфире русского радио.
2: Я передаю огромный привет всей республике Мордовия, владельцу города Ардатова, своим близким людям, отцу Фирсу Евгению Федоровичу, и маме Фирсу Галине Николаевичу, и сыну Фирсу Илье Ивановичу, всем, кто меня узнал.
3: Отлично. И вам мы желаем, Иван, хорошего вечера.
0: Вечерний замес. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ох, я с этого вечера уйду сегодня с парой лишних седых волос.
2: Мы тебя не отпускаем.
1: Потому что, понятно, что не отпускаем. Иначе как в стране? Кто настроение-то будет поднимать? Слушайте, да, вечерний замес все-таки это штука нервная. И немножко надо выдохнуть. И вернуться к теме, которую мы с вами всей страной обсуждаем. Это, собственно, чем вы занимались, когда в детстве вас отвозили летом к бабушкам и дедушкам. Вспомните это сладостное время и поделитесь им современниками. А еще телефон есть.
2: Светлана пишет. Привет, давай. Ребята. Привет, любимое радио. Ну, конечно же, мы яблоки воровали в соседских огородах, которые были почему-то там вкуснее, чем в своем. Но это же азарт был. Азарт был вкуснее, чем само яблоко. Чтобы тебя никто не заметил, чтобы никто тебя палкой или кнутом по спине не дал.
1: Слушай, с другой стороны, ведь все соседи понимали, что это круговорот яблок в природе.
2: Конечно.
1: То есть соседские, значит, у тебя тырят, твои дети, да, у соседей.
2: Да.
1: В принципе, все сытые, накормленные, витаминов поели и развлеклись заодно. По-моему, справедливо
2: абсолютно,
1: вполне.
2: Абсолютно.
1: Наташа пишет, я когда росла, у меня была только одна бабушка. Ну, жила она не очень далеко, но я не любила, когда мы ездили на целый день. Мама там только в огородах, а я скучал, мне не давали копать ничего. Бабушка тоже стояла и руководила, что, куда и где. Я любила ездить к бабушке только когда не надо было возиться с огородом, а в огороде маме. На праздники любила. Там бабушка пекла шанги. Сообщаем. Потом ей дали квартиру и некуда было ездить. Теперь скучаю по этому времени очень. Точка.
2: Так эмоционально.
1: Конец сообщения. Ну, слушай, это прям про бабушку. Причем я заметил, что и тоже сейчас вот вспомнил, что все родственники у дедушек и бабушек, как игрушки на дистанционном управлении. То есть, сынок, поди туда, сделай то. Дальше там, внучка, ты иди туда. И все, в принципе, как биороботы, ходят и выполняют их указивки. Ну, ничего-то в этом плохого нет.
2: Когда дед засыпал с газетой в кресле, но при этом включен телевизор был, ты хотел мультики себе переключить. Он такой, тут же просыпался. Я смотрю, да? Не сметь. Ребят, ждем вашей истории. Расскажите, чем вы занимались у бабушки и дедушки. 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах. Пишите.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Звук поставим.

0: Реклама на русском.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: круглосуточно
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: От меня никакой пользы. Зато одно удовольствие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Давай.
2: Вспоминаем сегодня наше дачно-деревенское детство при тотальном бесправии, когда родители сдавали нас бабушкам и дедушкам на 3 месяца в трудовое рабство. Шучу. Просто отдавали, чтобы приятно время
1: чтобы
2: проводить.
1: Чтобы нас откормили, чтобы мы отоспались, а мы там на самом деле вкалывали с утра до вечера в огородах и мозоли себе на руках набивали.
2: Ну, не без этого.
1: Елена из Набережных Челнов. Я вот как проводила время. Мама, отправляя меня к бабушке, наказывала не расстраивать стариков. И я старалась. В один день мне очень хотелось грецких орехов. Я начала их колоть шилом. Ну и, естественно, вогнала шило в руку. До сих пор шрам остался. А еще помню, с соседскими девчонками мы лазили через забор в палисадник совхозной бани. Я порвала платье. А бабушка у нас была строгая. И чтобы она не ругалась, дедушка отрезал мне от пояса этого платья кусочек, достал швейную машинку и пришил заплатку.
2: Господи!
1: Дедушка всегда во дворе делал для нас качели, а также делал куклы из травы и тряпок. Интересно было, с теплом вспоминаю. Это правда, бабушка, прикинь, насколько она держала их в ежовых рукавицах, что даже дедушка.
2: Кого их?
1: Ну, внучку и дедушку.
2: А, в смысле дедушку.
1: Что он даже помог внучке скрыть вот это все. Заплатку пришил.
2: Я и говорю, что внучку-то ладно, как она дедушку в каких ежовых рукавицах. Ну и какие, конечно, прекрасные бывают дедушки на свете.
1: Конечно.
2: Сам достал, зашил, вместо того, чтобы сказать, да плюнь ты на эту коргу старую, что тебя вообще. Ну, так.
1: Да порви ты это платье на тряпке полы мыть.
2: Я вот такой был дед, да. Здравствуйте, Иван Александр, Екатеринбург, Марина. В детстве у бабушки на даче под Якатом моей главной обязанностью было собирать колорадских жуков в банку с керосином. Мне было 7 лет, и бабуля говорила, что это такие, что агенты, что жуки это секретные агенты, это шпионы. До сих пор помню запах керосина и как я серьезно к этому относилась. То есть бабушка упаковала ручной сбор насекомых-вредителей в обертку из франшизы про Джеймса Бонда, не знаю. Ну как можно придумать, типа, это шпионы, враги, в керосинах, в керосинах. Мне кажется, Марина, если сейчас вы видите обычную божью коровку, рука на автопилоте тянется за горюче-смазочными материалами.
1: Давайте, ребят, продолжим во втором часе обсуждать эту тему. 8-916-003-105-7. Нам нужны ваши истории. Чем вы занимались у бабушек и дедушек? Пожалуйста, пишите.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Любовь отныне наша с нами, а силы ставера.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса со знаком «плюс».
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна — время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам

0: Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
2: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала да. Естественно, женаты 5 лет, есть уже сын. И вот недавно родилась дочка.
4: Ты смотри, да. Это ж как, он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы каким-то
1: образом... Там царь тритон ему.
4: Какой тритон? Там палтус просто. Там палтус-ювелир, знаешь. Раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минфине отрицают сообщения СМИ о заморозке банковских вкладов россиян. Глава ведомства Антон Силуанов также заявил РИА Новости, что власти не рассматривают и повышение налогов для граждан. Отметил, что главные изменения уже приняты. По словам министра, сейчас российская экономика нуждается в иных мерах. Правительство готовит предложение, чтобы сделать бюджет более сбалансированным. Силуанов добавил, что уже снижаются инфляция и ставки по кредитам. В Госдуме усомнились в необходимости расширять перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты ожидают пояснений от Министерства труда. Нынешняя версия списка свыше 300 профессий. Сомнения вызывает расширение перечня такими специальностями, как костюмер, добавил Володин. В рамках альтернативной службы можно работать в интересах общества и государства вместо военной службы по призыву. МВД предложило изменить срок действия иностранных водительских прав россиян. В ведомстве заявили, что международное удостоверение граждан, проживающих за рубежом, будет признаваться недействительным спустя год с даты регистрации по месту жительства в России. Сейчас это происходит через год после первого въезда. Почти половина опрошенных работников готовы проверить репродуктивное здоровье за счет компании. По данным ЦИОМа, о наличии у работодателя таких программ заявили почти треть респондентов. Фактически этим воспользовались 17% участников исследования. Ранее в правительстве сообщили, что в прошлом году почти 6 миллионов россиян проверили репродуктивное здоровье. Такая проверка доступна в рамках обязательного медицинского страхования. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.

0: вечер на русском.
1: И главное дело в первой части вопрос-то был какой: как мы проводили время, чем занимались, когда нас привозили к дедушкам и бабушкам. Что мы выясняем? Что нас отправляли к дедушкам и бабушкам старой школы, которые путали каникулы с лагерями принудительного труда, друзья. Ты приезжал отдохнуть, тебе с порога выдавали тяпку и банку для жуков. Вот. И вот, кстати, дружище Иван, а ты заметь, мы сейчас, знаешь, с тобой вот дедушек и бабушек представляем, это, ну, такие
2: платочки.
1: Нынешние дедушки, я тебе скажу, это не суровые мужики в засаленных кепках, которые в одиночку могут трактор голыми руками.
2: А кто это? Какие?
1: Современный дед, это, не знаю, мужчина в модных кроссовках, уходит на пилатес. Ну, инвестирует в криптовалюту, понимаешь? Это вам, ну, и вот, вот знаю, к таким интересно дедушкам и бабушкам как привозить?
2: Мне кажется, это какие-то центральные московские дедушки, бабушки.
1: Думаешь, там до сих пор...
2: Конечно, ну вот смотри.
1: Чего?
2: Привет. Давай. Привет, Олька нам пишет. Я в Кировской области провела свое детство в деревне у бабушки и дедушки.
1: Mm-hmm.
2: Вот с самого детства нас приучали к труду. Прополка, поливка,
1: вот.
2: Пасла овец, сенокос, веники, за грибами и ягодами ходили. Вообще, это счастливое время жизни. Я очень благодарна своим бабуле и дедуле за то, что воспитали во мне трудолюбие и ответственность. Ну, а развлекались мы разнообразно. Купались, собирались компашками, играли в разные игры. Да, было дело.
1: Вот такие были интересные,
2: да,
1: трудолюбивые люди. Не то, что сейчас. Нет, сейчас-то привези, я просто думаю вот над тем, что ты сказал. Сейчас тебе также игровую приставку, мне кажется, внуку дадут, а сами с бабушкой уедут на электросамокатах пить смузи, понимаешь, в Дом культуры.
2: Слабо себе представляю, ну да ладно. Ребят, давайте второй час обсуждаем по-прежнему нашу тему. Что вы делали у бабушки и дедушки? Очень ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. Пишите.
1: И позвоните. Конечно, хотелось бы, чтобы вы прославили своих дедушек и бабушек в устной форме. Телефон 7495-995-105-7. Истории тщательно отбираются, поэтому звоните, не ленитесь.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
4: Ищите комплексное бухгалтерское сопровождение вашей организации? Юринвест. Решение задач бухгалтерского учета, консультации, оптимизация налогового учета и сдача отчетности. Юринвест гарантирует индивидуальный подход и полную конфиденциальность. Звоните 92 32 50 92 32 50.
5: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
5: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
5: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
9: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
10: Телефон рекламной службы русского радио вывод.

0: на русском.
1: Проводим этот вечер одной большой компании. Спрашиваем вас сегодня, чем вы занимались в детстве, когда вас отправляли к бабушкам и дедушкам. Читаем вашу историю, очень классный. 8-916-003-105-7. Нужно писать в личные сообщения в наши мессенджеры.
2: Да, и если вы хотите, чтобы о ваших бабушках и дедушках узнали из ваших уст, есть телефон +7 495 995 105 7. Звоните, истории отбираем заранее.
1: Классная история у Ольги. Пошла я ловить рыбу. В деревне было дело. Накопала червей, взяла 4-литровый бидон и ушла с удочкой часов в 5 вечера. Клев пошел, червяки закончились, бидон был забит рыбой, а клев не прекращается. Я что сделал? Я разрезала маленького бычка, рыбку, на части и стала ловить на него. Ну и срезала рогатину и нанизала на нее рыбу. Папа, когда нашел меня, уже ночью был в шоке от улова и от моей сообразительности. Улов заморозили, котлеты накрутили, всех кошек накормили.
2: Ну, главное, папа в этот момент, конечно, кошки шкрябнули. Потому что когда дети на рыбалке продуктивнее тебя, вот это бьет, друзья мои. Ты там себе эти воблеры выбираешь, удочки, чтобы прям вот эти титановые или какие они там, карбоновые. А тут человек просто с палкой стоит и все.
1: С рогатиной.
2: Оксана пишет, собирали клубнику, продавали ее. Кормили и доили козу. А когда она принесла козлят, не забуду тот день, когда бабушка запустила их в дом. И они, козлятки черные, черно-белые, с маленькими рожками, прыгали по кроватям. Момент истинного счастья. Я, главное, представляю лицо мамы. Войди она в этот момент в комнату. Главное,
1: сколько козлят.
2: Козлята прыгают. Ксюша считает выручку от утренней клубники. Бабушка умиляется. Это какой-то контактный зоопарк без тормозов.
1: Прикольно.
2: Банда.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это что, Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Как мы все вместе проводили время у дедушек и бабушек, когда нас туда привозили, против или по нашему желанию, это уж как кому повезло, друзья. Вот что мы сегодня обсуждаем. И вот знаешь, Иван, я уверен, сейчас слушают нас где-нибудь родители какие-нибудь, наши про сенокос, про это, и тут он, значит, смотрит на орущих детей, и муж такой жене шепчет: слушай, давай их сдадим твоей маме на все лето. По документам это каникулы, а по факту бесплатный изолятор с элементами агротуризма. Понимаешь, вот какие идеи, мне кажется, должны в голову приходить по сегодняшней программе.
1: Марина пишет свою историю. На каникулах любила ездить к двоюродной бабушке. С друзьями разжигали вечером костер, пекли на палочках яблоки белый налив. Это незабываемый вкус детства. А еще ждала, когда заквакочет курица. Ну, закудахнет.
0: Ну, понятное
1: дело. Это означало, что она снесла яйцо. Я сразу бежала в курятник, забирала еще теплое яйцо. Воспоминаний тысячи. Очень часто этот хуторок снится мне во сне.
0: И все это же не стерильное, все это не кипяченое, понимаешь, все ели.
1: Натуральное, вкусное.
0: Эх, ну, вообще.
1: Ни о какой сальмонелле речь не шло вообще никогда.
0: Не знаю, могли из Советского Союза выгнать за такое слово. Мария Шестова писала: здравствуйте, после дождя всегда играли в войнушку с парнями. На палку приклеивали грязь и бросали гранаты. Были все грязные, так как дорог асфальтированных не было, только грязь и болото, было весело. Я что-то не понял механику. Весело в смысле палка в грязь и потом так чпу.
1: Конечно.
0: Понятно.
1: У нас есть звонок телефона. Николай до нас дозвонился. Николай, добрый вечер.
2: Привет, ребята. Привет, Москва. Привет, Россия.
1: Ой, какой это. У-ху!
0: Жизнерадостный вы, отличный Николай. Вот я рад, что вот такие у нас слушатели русского радио. Вспоминайте, Николай, чем у дедушек, бабушек занимались, за что вы любите это время?
2: Вы знаете, ребята, привет вам в первую очередь всей России, всей стране, от Краснодарского солнечного края.
1: Так,
2: вот у нас сейчас солнышко светит, ну, небольшие тучки, но все светло и прекрасно.
1: Ну, круто, круто. О погоде мы все выяснили. Давайте вспоминайте свою историю. Да. Что вы делали у бабушек и девушек?
2: Вы знаете, вот когда сейчас мне полных 40 лет, и когда вот мама с папой посылали меня в станицу Ставропольскую Краснодарского края, мы сажали картошку, лук, свеклу, и эти впечатления, а вот там по над Ериком всегда росла эта верба.
1: Так.
2: Вот. И мы ходили, и эту вербу, вот эта бабушка с дедушкой говорили: внучок, иди, собери вот это вот тебе вот щипачки, ну, по-кубански, ну, по-кубански щипачки.
1: Что это такое, вот, щипачки?
2: Кусачки.
1: Господи, щипачки.
0: Не, потому что если...
1: Плоскогубцы.
0: Потому что если где-нибудь в Красноярске это кусачки, то на юге это щипачки.
1: И что, вы собирали вербу, да?
2: Ребят, вы ошибаетесь. Кусачки это вот. Вот они вот.
1: Вот, я, да.
2: А щипачки это вот, ну как, секатор.
1: А, ну все понятно, да.
0: Дружище.
1: Такие большие острые ножницы.
2: Да, и вот это, и вот бабушка с дедушкой посылали
1: за вербой.
2: Вербу, чтобы кормить нутрий.
1: Нутрий?
2: Да. Сначала сажали картошку, потом вот я ходил, собирал вербу, чтобы покормить нутрий. Ага. Потом это... Надо было, вот бабушка с дедушкой говорили, что надо и у гусей там это вот...
1: Почистить.
2: Вот, да, ну, почистить, да.
0: Вот кем вы сейчас работаете, мне хотелось бы узнать. Вот с таким детством кто из вас вырос?
1: С таким умением.
2: Из меня кто вырос? Я вырос соцработником. Я помогаю бабушкам, дедушкам сходить за продуктами, где-то покормить, где-то, допустим, тяжело больных покупать. И вот благодаря бабушкиному и дедушкиному воспитанию я вырос вот...
1: Очень добрым человеком.
2: Да, и я помогаю сейчас людям, которые нуждаются в помощи, которые не могут. И вот это благодаря моей бабушке.
1: Да, Николай, вы очень-очень хорошее дело, которым вы занимаетесь. Спасибо вам большое за звонок.
0: Прославляем вас!

0: на русском.
1: Чем мы занимались у бабушек и дедушек, когда у них гостили на каникулах? Сегодня об этом вас спрашиваем, читаем ваши сообщения. Екатерина пишет: у бабушки с дедушкой, у моих, было очень много домашнего скота. И мы, соответственно, всегда были чем-то заняты. То на пастбище, то на сенокос. В дождь ходили, между прочим. Вот такое так проходило детство.
2: А, ну то есть, в принципе, тоже без дела не сидели.
1: Не сидели, как... конечно.
2: Слушай, а это еще животных пасти. Вот ты, ну, то
1: это пас.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Ну, а как, понимаешь, это мы сейчас, ой, как красиво, я коров пасла. Иди их еще попаси там. По три тонны каждое такое стоит с рогами. Их, на них надо еще как-то влиять, чтобы они шли туда, куда тебе надо, а не чтобы ты за ними там,
1: ну,
2: бегал.
1: Ну, конечно, конечно, всегда же пастух был. Я профессиональный был, вот, пастух, а ты просто как помощник такой, знаешь, хвостик.
2: Ну, в примере, коз. Коз
1: собаки.
2: Коз весело пасти. Вот их можно задирать, и от них потом бегать.
1: Бегаешь, да? Коз
2: они
1: я еще, не пас.
2: Они подкидывались. Я был, когда мне Василий тоже. Козы очень, они такие, вот это нервные такие, и за тобой бегать, что бараны начинают бегать. Вот это весело. Я, Инессик пишет, я с бабушкой и дедушкой жила. Очень любила с ними ездить на дачу, но любила помогать там полоть и т.д. Любила кушать малину, клубнику, самые вкусные ягоды были у них. Угу. А еще я очень любила день, когда у них пенсия. О. Даже сама звонила в горсобес и спрашивала, пенсию уже выдают? Теперь очень скучаю по этим дням. Вы знаете, из искусство грамотно обобрать дедушку с бабушкой, я вам скажу. Это не так уж и просто. Надо их, когда они, значит, по разным углам поймать и привести такие аргументы, чтобы каждый тебя отслюнил со своей пенсией.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском. Через
3: всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
19: Просто так.
18: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО «ВБ-банк».
21: Вовремя неубранные вещи становятся предметом интерьера. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: вечер на русском.
1: Отличный получился вечер. На радость не только нам, но и дедушкам и бабушкам, которые, надеюсь, сегодня послушали сегодняшнюю программу, всплакнули и давай ждать
2: внуков. И погнали внуков в огород. Юля Калинина у нас появляется в студии.
3: Привет, ребят.
2: Но ты слышала нашу тему, которую мы обсуждали.
3: У вас так весело было, как, впрочем, и всегда. Ребят, могу вам сказать только одно. Мы с бабушкой, то есть я очень любила бывать у бабушки. Это, во-первых, это очень важно. Бабушка моя, Александра Маркеевна, была совершенно прекрасна.
2: Маркеевна,
3: да.
2: Это Маркей ее,
3: да,
2: твой прадед.
3: Да.
2: Маркей,
3: да.
2: Красивый.
1: Маркей, красивый, да. Что-то я его в нынешних детских садах, скорее всего, частый, наверное, Маркей, да.
3: Конечно. Вот, так, и мы ездили на дачу, и предполагалось, что я там бабушке помогаю. То есть под этим предлогом я сбегала от родителей.
2: А в итоге?
3: Да. А в итоге я валялась на диване, бабушка носила мне клубнику, и я бездельничала.
2: Вот правильная бабушка. Да? Наоборот, какая-то неправильная бабушка.
1: Не-не-не. Как раз к дедушке и бабушке должны быть сообщником. Еще, Юль, мы сегодня будировали тему. Почему есть там мама, папа злые, да? А вот дедушек, бабушек злых не бывает. Вот почему?
3: Абсолютно.
1: Почему
3: точно.
1: Они добрее, чем папа с мамой?
3: Вот я это заметил на примере моей собственной мамы. Потому что мое детство, что касается мамы, стояло в том, летом нужна влажная уборка в доме каждый день. Вы думаете, она что-нибудь подобное говорит внуку? Нет. Она говорит ему, ты мой любимый, ты мой сладенький, ты мой миленький.
2: Вот тебе булочка.
3: Потому что первые дети это первые.
2: Дети?
3: Да.
2: А первые... Как там это правильно говорится?
3: Кукла.
2: Кукла, точно.
3: Конечно. А первые внуки это первые дети.
2: Детям,
3: и вот тут-то начинается настоящая любовь, в чем мне моя мама лично призналась, что вот это настоящее глубоченное чувство, оно открылось только в этот момент.
2: Ребята, цените бабушек и дедушек.
3: Они
2: берегите здоровье. А я нет.
1: Да. Осталось только придумать, какие мы в этом смысле куклы. Да. В общем, друзья мои, отбирайте у детей гаджеты, если, конечно, получится, если вы их догоните, везите их на лето к дедушкам и бабушкам. Хоть поймут, что такое настоящая свобода, получить крапивой по мягкому месту. Если тебя застигли на чужой яблоне, не знаю, там, короче...
2: Получить хребтины по хребту.
1: Ну и так далее. В общем, узнают, как пахнет настоящая свобода, ваши дети, молоко и крапива.
2: Да. Юль, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо, ребят.
2: Прощаемся до завтра. Вечер на русском возвращается завтра в 18:00.
1: Саш. Конец связи!
0: Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь. Атмосферное давление значительно ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте. Загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области для малого агробизнеса стал доступен новый вид господдержки. Гранты до 10 миллионов рублей на создание пекарен смогут получить небольшие предприятия, расположенные в сельской местности и с мощностью не больше 3 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Направить деньги можно на компенсацию части затрат на оборудование, модернизацию, расширение. Как сообщает правительство, в рамках федерального проекта развития малого агробизнеса сельским пекарням с этого года уже доступны субсидии на производство хлеба и приобретение спецтранспорта для перевозки продуктов. Вчера во Фрунзенском суде еще на 2 месяца продлили содержание в СИЗО Дмитрию Шлыкову. Предприниматель обвиняет в мошенничестве при получении гранта. Напомним, несколько лет назад Шлыков решил расширить действующий бизнес по выращиванию ягод, купил участок и приступил к возведению масштабного тепличного комплекса в деревне Лыснова. Когда до запуска теплицы оставались считанные месяцы, оказалось, что по участку будет проходить нефтепровод. И в пользовании землей предприниматели ограничили. Шлыков вступил в борьбу за участок с нефтегазовым гигантом, а пока продолжались судебные разбирательства, продал долю в другом прибыльном бизнесе и вложил средства в покупку нового участка и оборудования для выращивания ягод. Однако в январе его арестовали, предъявили обвинение в мошенничестве с грантом, который был получен третьим лицом, и поместили в СИЗО, где предприниматель находится уже 4 месяца, несмотря на полное возмещение суммы спорного гранта в течение суток с момента задержания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Надо было дожить до рабочей среды и 23 тепла, чтобы понять, вся эта работа – это не мое. Мое – это сидеть на скамеечке под кустом сирени, вдыхать пьянящий аромат и пить капучино. Впрочем, потом я решила, что кресло в студии удобнее, поэтому хватит бездельничать на пленэре. Буду лучше лениться здесь, в уютной студии любимого русского радио. Отдыхать в хорошей компании точно веселей, а лучшего общества, чем вы, бесценной моей, абсолютно точно не найти. Поэтому хватайте напитки, у кого там что, чай, кофе, капучино, и давайте к нам сюда, потому как действительно весело будет. А обещаю до полуночи вас не покидать, ставить вам хорошие песни и, в общем, делать абсолютно все для того, чтобы эти часы пролетели, как обычно, с радостью и удовольствием. Корни и Полина Гагарина через мгновение.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
9: Весна — время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
10: нам пора на свалку!
9: Приходи за новой мебелью в Сокол. Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом. Кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр Сокол. Шевченко, 19.
11: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
12: Здравия желаю. Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
13: Да, а в чем дело?
12: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
14: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
17: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
16: Русское радио.

0: перцы. На русском радио.
1: Вот мы с вами, казалось бы, все взрослые люди и теоретически можем делать, что хотим, если наши дети, мужья, жены и прочее начальство не возражает, естественно. Но, согласитесь, гораздо с большим удовольствием можно закусывать шоколадом после полуночи или есть, скажем, булочку после 6 вечера, если под это подогнана некая научная база. Я вот сегодня прочла, что кофе, даже без кофеина, наши с вами когнитивные способности определенно улучшает. А не это ли нам с вами нужно в середине рабочей недели, да еще особенно после долгих майских каникул, когда так трудно собрать себя по частям? Я думаю, что именно это. Поэтому без угрызений совести сегодня уже 3 чашки залила и чувствую себя, надо сказать, неплохо. Бесценные мои, вам хочется сказать большое спасибо за теплую компанию. Оставайтесь на русском и пусть все будет хорошо.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Вот, казалось бы, просто веселая байка такая, ни о чем от группы «Блестящие». Однако здесь больше правды, чем вам может показаться. Вот смотрите, насколько разный подход к сборам в отпуск у леди и джентльменов. Парни ведь они как, плавки схватили, шляпу, очки солнечные и все. Собственное обаяние, оно всегда при них. А мы с вами, девчонки, пока начинаем чемодан собирать. Пока купальники покупаем прошлогодние, нельзя, это же фу. А потом дальше долгий-долгий выбор средств от солнца. Потом долгий выбор каких-то еще необходимых аксессуаров. И только потом мы собираемся ехать. Слишком поздно я ехать собралась, да, потому что время уже подбирается к Новому году. В общем, не тяните, не откладывайте на завтра то прекрасное, что можно делать сегодня. Относитесь ко всему легче и проще, и это я сейчас не только вам говорю, но и себе тоже. Это такой аутотренинг, настрой на определенную волну. Кстати, здесь на русском, как всегда, все легко и солнечно. Присоединяйтесь.

Можно написать сложнейшие диалоги, можно глаголить истину, естественно, глаголами, ну а еще можно сыпать прилагательными. Я вот последнее очень люблю. Но на самом деле все сводится к двум местоимениям «ты» и «я». И в основе любой интересной жизненной истории лежат именно они. Друзья мои, я надеюсь, что рядом с вами есть сейчас сердечко, которое бьется в унисон с вашим. Ну а если не нашлось пока, то, как я и говорила, этой весной обязательно получится. И пусть эта установка на позитив, любовь и долго и счастливо работает со 100% вероятностью, потому что летом у нас с вами будет новая установка. Но пока еще май продолжается, мы все-таки в весенние чудеса верим. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте! Если только что к нам присоединились, хочется каждому из вас подарить немного теплого московского весеннего вечера.

0: Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А70». И ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Как меня узнать на первом свидании? Ха, легче легкого. Я буду в фате и с вещами. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Пицца, как всегда, невероятно горячо. Это Андрей Губин и «Ночь» — хит на все времена на русском. О том, что ночь — это не время свободы и точно не территория здорового сна, знает каждый студент. Но абитуриенты, они пребывают в мрачном ощущении, что куда-то не туда ведет судьбина. Да, дорогие мои, безусловно, гранит науки штука вообще не аппетитная, какими соусами. Его не сдабривай, как себя не уговаривай, учить, скажем, латынь или какой-нибудь спромат — это просто ужас и кошмар. Вашу покорную слугу сия чаша миновала, потому как в семье не без гуманитария. Ну, в общем, понимаю, разделяю, поддерживаю. Оставайтесь здесь на русском, и кто знает, может быть, действительно в качестве неплохого послевкусия для всех наук любимые песни, звучащие на русском.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
2: А что еще?
1: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
2: Выгодно.
1: Да, но предложение ограничено.
2: Бегу звонить.
1: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
5: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 500

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала да. Естественно, женаты 5 лет, есть уже сын. И вот недавно родилась дочка.
5: Ты смотри, да. Это ж как, он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
6: Там царь Тритон ему.
5: Какой Тритон? Там Палтус просто. Там Палтус-ювелир. Знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Губернаторы двух приграничных с Украиной регионов ушли в отставку. Это глава Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз. Оба написали заявление по собственному желанию. До выборов временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет ветеран СВО Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук, который был премьером ЛНР. Они сегодня встретились с президентом. Выборы состоятся в единый день голосования 20 сентября. Федеральная антимонопольная служба признала незаконным повышение платы за воду задним числом. ФАС отметили, что нельзя начислять повышающие коэффициенты при перерасчете за прошлые периоды, если нет счетчиков. Позицию ведомства подтвердили в Верховном суде. Тем не менее, антимонопольная служба напомнила, что установка приборов учета воды позволяет контролировать потребление и снижать суммы платежей в квитанциях. Россияне стали чаще открывать вклады после снижения ставок. Газета «Известия» пишет, что в апреле количество новых депозитов выросло на четверть, если сравнивать с прошлым годом. Причем ставки за это время упали на 6 процентных пунктов. Оказалось, что чаще всего люди инвестируют лишь на срок до полугода, то есть предпочитают сохранять ликвидность даже в ущерб потенциально более высокой доходности. Сургут, Ставрополь и Ноябрьск стали городами-лидерами по уровню удовлетворенности качеством медицинских услуг. Газета «Коммерсант» пишет, что свыше 80% жителей этих населенных пунктов довольны местной системой здравоохранения. В первую десятку рейтинга также вошли Нальчик, Якутск, Пенза, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Казань и Владивосток. Повысить позиции им в том числе позволило внедрение электронных медицинских карт. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

мне интересно, когда-нибудь это вообще закончится, то, что мы все хорошее откладываем на потом. Лучшее платье к весне, вкусовые читмилы в отпуске, который, естественно, через полгода. И вообще не трогай это на Новый год. И вроде бы неплохая мысль, потому как ожидание праздника гораздо лучше самого торжества. Но нельзя ли получить немного сладкого прямо здесь и сейчас? Если вы про деликатес музыкальный, то уже можно. Николай Басков, Зиверт, Стас, Пьех и Григорий Лепс на русском в ближайшее время. Всем доброго!

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94. 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть».
6: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там
4: и... Да, прикинь, как штырит потом.
3: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! Взял три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
5: Подожди, нет, большие это сосули.
3: Сосули.
5: А потому что сосулька это маленькая, уменьшительно
3: ласкательная. Сосули это животное или косули.
4: Косуля.
3: Вот. Бежит косуля.
4: За сосулей.
3: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

вообще голливудские режиссеры состояние сделали, отвечая на извечный вопрос, чего же, собственно, хотят женщины? А между тем, по статистике, дамы больше всего хотят. Нет, ни розы, ни мимозы, ни путевку на Мальдивы. Они, мы с вами, девчонки, хотим спокойствия, поддержки и понимания. Масштабный опрос проводился пару лет тому назад, причем были затронуты разные возрастные категории и, более того, разные страны. И вот представьте себе, 86,5% опрошенных девушек сказали: «Мы хотим поддержки и понимания». Я думаю, что нашим дорогим мужчинам стоит на это обратить внимание, потому как вот без этого бесценного дара, который вам, кстати, ничего стоить не будет, все остальное перестает иметь значение. Оставайтесь рядом со своими половинками, слушайте любимое русское радио, и пусть у вас все-все будет хорошо.

0: без руки.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствори.
1: Новенький трек Мота уже ушел в народ, и его используют как саундтрек к самым трогательным семейным видео, которые, естественно, потом выкладывают в соцсетях. Девчонки именно под этот трек мечтают встретить того самого. А еще именно эта песня установлена как рингтон, ну, как минимум, у десятка моих приятелей. И да, в наше прокачное времечко все самое модное, все самое музыкальное, все самое интересное живет, естественно, в мобильных телефонах. По оценкам экспертов, сейчас на планете почти 5 миллиардов телефонов поют голосами любимых артистов, показывают фильмы и ведут деловые переговоры вместе со своими владельцами. По оценкам все тех же экспертов, к 2029 году у нас на планете Земля станет почти 9 миллиардов телефонов. И вот знаете, что интересно? А куда, собственно, деваются телефоны, когда перестают функционировать? Ну, ломаются там или становятся немодными. Может быть, кто-то думает, что они уходят на облачко? Ну да, хорошая фантазия. Но боюсь, что в жизни все несколько иначе. Подробности, как всегда, у моего коллеги Петра Кузнецова. «Экологическая среда» на русском.
2: На русском радио «Экологическая среда».
3: Привет, с вами Петр Кузнецов. Количество электронных отходов ежегодно растет, и немалая часть из них — это наши мобильные устройства. Сегодня разберемся, что происходит с ненужными телефонами и как их правильно утилизировать. Итак, в прошлом году жители Земли произвели почти 54 миллиона тонн электромусора. К 30-му году число выброшенной техники достигнет 74 миллионов тонн. Это примерно 150 небоскребов Бурдж-Халифа, который считается самым высоким зданием в мире. Конечно, пока мы используем устройства, и они исправны, гаджеты не представляют опасности. Однако, не секрет, что при их изготовлении применяются токсичные и очень токсичные вещества. Например, обычный телефон состоит из нескольких видов пластика, железа и керамики, содержит различные сплавы и эпоксидные смолы. В аккумуляторах содержится кобальт, литий, соединение никеля и кадмия. Все это после смерти смартфона проникает в окружающую среду.
2: Экологическая среда.
3: Как же экологично расстаться со старым гаджетом? Официальная переработка стоит дорого. Тем более, что предприятий, которые этим занимаются, в России пока мало. Один из вариантов — сдать телефон на утилизацию в салонах связи. У многих такая опция уже есть. А именно, специальные боксы, откуда устройство потом везут на единственный в стране комплекс заводов по зеленой переработке электроотходов. Некоторые материалы, полученные после переработки электронного мусора этого, можно использовать повторно. Речь, в первую очередь, о пластике и металлах, в том числе драгоценных и редкоземельных. Это «Экологическая среда». Мы встретимся с вами ровно через неделю. Надеюсь, за это время природа станет хоть на капельку, но чище.

0: Наше утро!
1: А здесь можно я немножко подушню?
2: А подушни, ну,
1: давай, вот смотрите, подушни. Человек с чувством юмора — это остроумный человек. От слова острый ум. Да. Острый значит быстрый. Это значит человек, который очень быстро соображает.
2: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит: колющая, режущая, я говорю: мой острый ум.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Люли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: «Русская радио» представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Только подкаблучник будет отпрашиваться у жены в бар. Настоящий мужик и так знает, что нельзя.
10: Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: очаровательная Нюша несколько дней назад отдыхала где-то на теплых берегах, может быть, и сейчас там остается. Певица особенно не афиширует подробности своих майских каникул, но в одном могу вас заверить. Выглядит она просто потрясающе, судя по ее соцсетям, настроение у певицы ого-го, какое классное. Но еще да, леопардовый принт, который довольно смело Нюша примеряет и в довольно смелых интерпретациях на себя, так сказать, надевает, он ей невероятно идет. Бесценный мой, я уверена, что вы прямо сейчас выглядите потрясающе и чувствуете себя ничуть не хуже. Прямо в 22 по Москве мы с вами это узнаем. Что требуется от вас? Как всегда, писать, передавать хорошее настроение по эстафете 916-003-105-7. Пусть ваш солнечный настрой вечером этой среды непременно доберется до ваших самых дорогих, и пусть все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русская.

0: Реклама на русском.
1: Планета Second Hand. Любимые бренды, приятные цены, огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Наши магазины. Проспект Ленина, 90 и улица Куконковых, 96.
2: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Для деловых и занятых.
4: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
3: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. «Велига.ру».
5: АО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть».
7: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Полицейские начнут вести профилактические беседы с уклонистами. Как пишет РБК, такая норма внесена в законопроект, который Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке говорится, что защита Отечества – это долг и обязанность гражданина России. Сам законопроект предусматривает совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Социальный фонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Процедуру начнут 22 мая в беззаявительном порядке. Это затронет семьи, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода. В Министерстве труда заявили, что теперь выплату будут назначать, даже если среднедушевой доход на 10% больше прожиточного минимума. Пособия будут давать еще в течение года. Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальной. В ассоциации представители электронной торговли заявили, что итоговая цена на онлайн-площадках растет медленнее за счет скидок и программ лояльности. Оказалось, что больше всего за три года подорожали зоотовары на четверть. В категориях спорт и отдых, косметика и здоровье цены выросли на 5%. Причем сами интернет-ритейлеры за этот же период существенно увеличили комиссию для продавцов до 30%. Акбарс сравнял счет финальной серии Кубка Гагарина. Во втором матче решающего противостояния казанский хоккейный клуб победил «Локомотив» с результатом 5-1. Счет серии до 4 побед стал 1-1. Третий матч состоится в пятницу. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата ярославская команда заняла первое место в турнирной таблице Западной конференции. Акбарс стал третьим на Востоке. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот, дорогие мои, собиралась действием проверить, насколько вы в хорошем настроении пребываете. Ну или так, просто держите вежливую улыбку. Нет, действительно в отличном. Судя по количеству ваших приветов, все действительно здорово. И майские каникулы прошли ударно. Молодцы, так держать. Пишите еще 916-003-105,7. Павел Кучеров сообщает, снова на улице сладкоежек. Нынче праздник. Большой день яблочного пирога. Да, действительно, имеется такое торжество, хоть и неформальное, но какое аппетитное. Я так предпочитаю с лимонной цедрой и с корицей. Прекрасный, бесподобно вкусный, обязательно требующий отмечания праздник. А еще сегодня день одуванчика. Это тоже замечательно. Всем друзьям большой привет и всего самого хорошего. Дорогой Павел, доброго вечера всего-всего. Иван Лебедев пишет, что всем доброго вечера, настроение хорошего, пусть эфир проходит на одном дыхании. Иван, с вами только так. Солнечный привет вместе с вами передаю всем друзьям. Посмотрите, кто пришел. Красавица Анна Александровна, город Санкт-Петербург, на связи. Передаю приветик всем друзьям. Спасибо. Спасибо вам, Анечка, за фото вашего домашнего питомца. Еще раз большой привет и самого доброго вечера. Малика Декадирова просит поздравить подругу Марию с главным праздником, с днем рождения. Семейного счастья, успехов в работе и побольше счастливых дней. Всех новорожденных этого дня, 13 мая, поздравляю. Дорогие мои, пусть мечты сбываются.
0: Стол заказов на русском радио.

лишней ностальгии, живем здесь и сейчас и наслаждаемся прекрасной весенней реальностью. Большой привет хочу передать моим сестрам Лиде, Лене, моей тете Анжеле. Они самые замечательные. Спасибо большое за визит в гости. Все было здорово, все было хорошо. Очень вас люблю. Для меня пожелание легкого эфира, дорогая Анечка, огромное спасибо. А Регина пишет: поздравьте, пожалуйста, Лизочка, любимая наша девочка, с днем рождения. Тебе уже 14, и мы каждый день гордимся тем, какая ты красивая, добрая, умная, замечательная. Пусть у тебя все получается, пусть сбываются все мечты. Пусть рядом всегда будут верные друзья, радость и любовь. Оставайся такой же светлый и счастливый. Мы тебя очень любим. Мама, папа и Анют подписались. Ну что, дорогая Елизавета, вас с праздником. 14 – это серьезный возраст. Пусть все будет замечательно.

парни, мотайте на ус. Если девушка извиняется, это ровным счетом ничего не значит. Это не значит, что она считает себя виноватой. Это значит, что она говорит: прости меня, а вы ей говорите: ну нет, конечно, ты ни в чем не виновата, ты на свете всех милей, дарите ей миллион алых роз, и все становится хорошо. Текс еще. Юлия Бугаева передает привет самому любимому Якову Шведову. Я его очень люблю. Прости, что обидел, мой родной. Вот как раз тот самый случай. Ты мне очень нужен, очень важен. Ты самый лучший. Возвращайся скорей. Очень тебя жду. На связи город Волгоград. И еще Юленька желает всем здоровья, любви и счастья. Говорит, берегите близких. Маша Лебедева, город Санкт-Петербург. На связи, Машенька, большой привет и всего самого хорошего. Кирилл из Казани сообщает Русскому радио большой привет городу Барнаулу. Большой привет всей Москве, всей Казани. Иду домой с пробежки. Сегодня бегал со своим парикмахером Марией. Ей большой привет. То есть у вас парикмахер это выполняет еще и функции фитнес-тренера, да? Правильно я поняла? Но вообще здорово, когда человек такой многофункциональный. Всей семьей переезжаем летом из Казани в Москву. Очень жду этого момента. Делится радостью Кирилл. Мне желает отличного эфира. Кирилл, вам счастливых путешествий и самых прекрасных летних каникул. Какие бы планы ни были, пусть исполнится. Всего наилучшего.

и снова о любви. Ольга Воробьева пишет: передаю привет моему Женечке. Я тебя очень люблю, котенок, ты лучше всех. Заканчивай работать поскорее, приходя обниматься в соседнюю комнату. Я слышала, это вдохновляет на прекрасное больше, чем таблицы Excel. Дорогая Оленька, вам и половинки вашей всего наилучшего. Я думаю, что все у вас просто обязано быть хорошо, но, судя по всему, у вас такое большое, чистое, светлое чувство. Хочу передать привет коллегам из операторского Солвиса. Наша смена лучше всех, только нас здесь ждет успех. Это Сонечка пишет. Сонь, вам и коллегам большой привет. Если сейчас работаете, то знаете, что я с вами до полуночи, но затем мое место в студии займет мой коллега Артем Сорокин. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всем, кого знает. Сегодня, говорит, по набережной гуляла, видела прекраснейшую пару — уточка и селезень. Действительно здорово, сейчас можно природу наблюдать в самых ярких отображениях. Крепко всех обнимаю, люблю. Отдельный поцелуй для меня в щечку. Дорогая Людмила, огромное спасибо. Анна Александровна, еще раз большой привет. Люба Толкачева передает привет своему парню Али. Говорит: ты самый лучший на свете. Ты мой принц, я тебя очень люблю. Люба Толкачева, вам и Подольску большой привет. Здорово, что вы вместе с нами. Привет, любимая русская. Передайте привет моей жене Татьяне. Скажите, что очень ее люблю. Сообщение от Сергея. Ну что, дорогие мои, я еще раз напомню. 916-003-105-7. Пишите, передавайте приветы.

что, дорогие мои, желаю, чтобы ваша звезда, та самая, что персональная путеводная, сверкала вам ярко абсолютно всегда, и пусть остаток этой рабочей недели будет максимально успешным. А пишет нам Лана Герман, хочу передать привет Тестамесу, Ибрагимову, Линмару Рафатовичу, ты лучший, пусть дрожжи слушают тебя с полувзгляда, мука просеивается сама, духовка поддерживает идеальную температуру без капризов, а ну пусть и, конечно, клиенты выстраиваются в очередь за твоими шедеврами. А коллеги пишут Светуля, Катюша и Эдемчик. Ну что, дорогие мои, вам и тем, кто рядом, большой привет. И если вы сейчас работаете, еще раз напомню, знаете, команда любимого русского радио работает с вами, работает для вас. Натали Тусям пишет, хотела бы передать привет своей дорогой, любимой младшей сестренке Настеньке. Она почти окончила начальную школу и в следующем сентябре уже будет в школе средней, с чем ее и поздравляю. Она лучшая младшая сестренка, очень горжусь, всегда будь счастлива. А, дорогая Натали, вам тоже большой привет и всего самого хорошего. Ивану Лебедеву, Маше Лебедевой, город Санкт-Петербург, большой привет. Ну что, дорогие мои, еще пару приветов и будем, собственно, дальше музыку слушать. Привет, любимая русская, передайте привет моей Светланке. Скажите, что люблю ее больше всех на свете. Она самая лучшая жена на свете. Это сообщение от Артема.

0: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Даже нитьбы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: с вами не ждем, скорее к приветам вашим переходим. Привет, любимая русская. Передайте привет Зубовой Тамаре Ивановне из Краснодара. У нее сегодня юбилей 80 лет. Бабуль, поздравляю тебя, желаю всего самого хорошего. Это внучка Диана. Хорошего настроения желает еще раз. И вся команда Русского радио. Дорогая Тамара Ивановна, с праздником, с днем рождения. Едем с тренировки по фехтованию. Моей дочке большой привет. Она устала, пусть улыбнется. Это Кристина нам пишет. Дорогая Кристиночка, вам и дочурке большущий привет. Девчонки, серьезно, а у вас шпаги, рапиры? Рассказывайте. А доченьку Лизоньку с 14-летием Регина поздравляет. Регина, давайте поздравим еще раз. Хоть я это и делала, но хорошего человека, почему бы не поздравить еще раз. Счастья, здоровья, исполнения всех мечтаний, верных друзей и только прекрасного настроения. Мама Регина, папа Алексей и сестренка Анюта подписались. А большой привет моей сестре. У нее сегодня 15-й день рождения. Поздравляю ее с праздником. Хочу пожелать ей всего самого-самого хорошего. Ну и еще один приветик от Ольги Воробьевой. Оль, вашей второй половинке, Евгению, еще раз большой привет. Я надеюсь, у вас все будет хорошо. Берегите друг друга. Будьте счастливы.
1: Стол заказов Русского радио.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: Детство свое вспоминаю, только ты одна меня.
1: Новая песня на русском.
2: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Иностранцам, осужденным за рубежом за поддержку спецоперации, будут предоставлять российское гражданство. Кроме этого, могут дать разрешение на временное проживание или вид на жительство. По данным ТАСС, такую поправку депутаты внесут ко второму чтению законопроекта об ужесточении требований для получения гражданства. В нынешней версии документа прописано, что в гражданстве и ВНЖ откажут иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление. Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза хантавируса в страны Евразийского региона. Ведомство находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. В апреле произошла вспышка хантавируса на круизном лайнере из Нидерландов. На борту находились 147 человек, трое погибли. В Испании пассажиров эвакуировали. После этого по одному случаю заражения выявили в США, Швейцарии и Израиле. ВОЗ говорит, что в ближайшие недели число заболевших может увеличиться, но масштабной вспышки не будет. Девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года. В Рособорнадзоре заявили, что сейчас Федеральный институт педагогических измерений разрабатывает модель проведения такого экзамена. Проект обсудят с учителями и экспертами. Кроме этого, продолжат эксперимент, когда девятиклассники могут сдать только обязательные предметы ОГЭ, чтобы продолжить обучение в техникумах и колледжах. 14 миллионов россиян вступили в домовые чаты в мессенджере Макс. Об этом заявили в Минстрое. Отмечается, что некоторые регионы усилили меры по привлечению жильцов в такие группы. В частности, это Пермский, Приморский и Краснодарский края. С предстоящего сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны контактировать с гражданами через домовые чаты в мессенджере Макс. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, еще раз доброго-доброго вечера. Буквально пару минут назад во Всемирной обнаружил смешную картинку. Там сидят два мрачных котика. Один говорит другому: «Я ненавижу понедельники». А другой говорит: «Слушай, но сегодня среда, ненависть не утихает». В общем, я не знаю, может быть, конечно, есть такие товарищи, я бы сказала, прихотливые излишне, кто не любит начинать рабочую неделю во вторник, а в среду уже чувствует себя крайне усталым, но я точно не из их числа. В какой бы день недели я не появлялась в эфире любимого русского, с той стороны эфира максимальная 100% поддержка. А главное, позитива от вас только. Вы такие молодцы. Так держать. Всегда такими солнечными оставайтесь. И благодарю за стол заказов. В ближайший час вместе с вами буду здесь, на русском. А Настя Градус и Филипп Киркоров подпоют нашему прекрасному. Оставайтесь. Мы вам рады.

Ай, ваше классное чувство юмора, оно действительно вдохновляет, и это я сейчас не только конкретно о ком-то из вас, ну, о нас в целом, так скажем, сограждане наши молодцы, и больше всего мне нравится, что во всемирную паутину всякие разные забавные истории выкладывают щедрой рукой, несмотря на то, что после майских, ух, как тяжело включаться в ритм жизни. Итак, представьте, на белой, большой, красивой яхте сидит печальный Лео Ди Каприо и меланхолично смотрит вдаль. Внизу написано: «Мое утро начинается примерно так же, только без яхты». Ну, впрочем, что нам все эти блага цивилизации, ведь мы с вами есть друг у друга. У нас музыка хорошая звучит на русском.

трек очаровательной елки у меня всегда где-то поблизости в плеере находится, потому как это вот тот самый экстренный случай, когда необходимо выдавить стекло, дернуть за шнур. В общем, совершить целый ряд экстренных действий, которые помогут вернуть хорошее настроение. А так как у нас в последнее время плохая и даже очень плохая погода случается с незавидным постоянством, деваться некуда, приходится поднимать настроение именно вот так. Я надеюсь, вы помните, что здесь, на русском 24/7, именно в таком режиме. Ваши любимые ведущие работают, и ваши любимые песни звучат. NUIAS уже совсем скоро, Владимир Пресняков чуть позже.

Александр Панайотов и очаровательная Алиса только что здесь, на русском «Бумажный змей». Это хит на все времена, и да, не могу не отметить, что Александр Панайотов славёт таким артистом, который всегда относится к работе очень тщательно, всегда, чтобы до ноты, до каждого звука все было идеально. И тем не менее, очаровательные дамы буквально сами просят оказаться с Александром в одной студии звукозаписи и исполнить вместе какой бы то ни был трек. Не могу не отметить, что в последнее время просто в самое сердце попало исполнение Александра Панайотова и Александры Воробьевой песни «Соловьи». Как вы понимаете, ко Дню Победы состоялась вот такая яркая премьера, и это действительно было круто. Не могу вам, друзья мои, еще раз не пожелать по-настоящему доброго вечера. Хочется надеяться на то, что эта среда прошла максимально благополучно, но завершающие четверг и пятница будут легкими, воздушными, пролетят мгновенно, а предстоящие выходные оправдают ваши самые смелые ожидания.

0: Вот мне сейчас стало интересно, а какие, собственно, танцы нынче популярны в Голливуде? Оказывается, хип-хоп на первой строчке, потом уже джаз, модерн и прочие подобные. Я не знаю, вот коллега мой Артем Сорокин, скажи мне, пожалуйста.
1: Привет, привет, Юля.
0: Как у тебя с танцами? Привет.
1: Ну, ты знаешь, я такой, не то чтобы танцор, но когда куда-то прихожу, а бывает такое, ну, раз в пару месяцев точно убираюсь куда-нибудь. Я обычно так, стою в уголке и внимательно сканирую пространство, наблюдаю вообще, кто что делать. То есть мне гораздо больше интереснее наблюдать за людьми, за той атмосферой, за то, как ведет себя диджей, что он делает и так далее. А ну так потанцевать, ну можно взять там со стаканчиком сока, просто так подвигаться, пошататься.
0: По-моему, самые классные танцы были, когда мы здесь новогоднюю ночь отмечали, да? По-моему, никто не думал
1: о том, кстати, знаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я иногда смотрю видео, как танцуют на вечеринках, ну скажем, там в той же самой Великобритании, в Британии, так как я поклонник электронной танцевальной музыки, там у них как-то все поскромнее. То есть они, знаешь, более взрослые танцы у них такие. То есть ребята скорее не отрываются, не прыгают до потолка, а так, ну, пошатываются. Вот я бы так сказал.
0: Пусть приезжают к нам, посмотрят, как мы тут в студии Русского радио празднуем Новый год, и я думаю, что, посмотрев на это, они поймут, как надо праздновать.
1: Ну, Россию диджеи все любят. Диджеи любят мировые Россию.
0: Ну, конечно.
1: Это правда.
0: Я тебе желаю нескучной ночи, может быть, даже отчасти танцевальной, потому что плейлист у тебя, как всегда, выше всяких
1: похвал.
0: Будем
1: танцевать, это точно. Для чего мы приходим сюда? Будем зажигать.
0: Конечно. Друзья мои, я вас благодарю. Ночь, как всегда, точнее, вечер был потрясающий. Ночь будет еще лучше, а мы с вами встретимся в ближайшую пятницу в 19 по Москве. До скорого.
1: Пока,
0: счастливо.
1: Пока, Юля.
0: Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Любимая на русском. Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наше знамя, а силы стала вера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области для малого агробизнеса стал доступен новый вид господдержки. Гранты до 10 миллионов рублей на создание пекарен смогут получить небольшие предприятия, расположенные в сельской местности и с мощностью не больше 3 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Направить деньги можно на компенсацию части затрат на оборудование, модернизацию, расширение. Как сообщает правительство, в рамках федерального проекта развития малого агробизнеса сельским пекарням с этого года уже доступны субсидии на производство хлеба и приобретение спецтранспорта для перевозки продуктов. Вчера во Фрунзенском суде еще на 2 месяца продлили содержание в СИЗО Дмитрию Шлыкову. Предприниматель обвиняют в мошенничестве при получении гранта. Напомним, несколько лет назад Шлыков решил расширить действующий бизнес по выращиванию ягод, купил участок и приступил к возведению масштабного тепличного комплекса в деревне Лыснова. Когда до запуска теплицы оставались считанные месяцы, оказалось, что по участку будет проходить нефтепровод. И в пользование землей предприниматели ограничили. Шлыков вступил в борьбу за участок с нефтегазовым гигантом, а пока продолжались судебные разбирательства, продал долю в другом прибыльном бизнесе и вложил средства в покупку нового участка и оборудования для выращивания ягод. Однако в январе его арестовали, предъявили обвинение в мошенничестве с грантом, который был получен третьим лицом, и поместили в СИЗО, где предприниматель находится уже 4 месяца, несмотря на полное возмещение суммы спорного гранта в течение суток с момента задержания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да, московская ночь, она такая разная. Москва ведь город контрастов, правда, друзья? Днем ты борешься с пробками, а ночью ты все равно не высыпаешься, потому что под окнами кто-то читает рэп под гитару, не знаю, там сигналит каршеринг или начинают ремонт по-московски, плитку перекладывать. У меня, знаете, под окнами круглые сутки ремонт идет и вечно что-то тарахтит, и днем, и ночью. Но это все так. Глобально же, конечно, ночь сейчас московская, да и не только московская, прекрасная. Тепла, ароматно, красиво, по-майски романтично, разумеется. Музыкально наполнено песнями русского радио. Их ставлю я в ближайшие часы. Меня зовут Артем Сорокин. Привет-привет! Ну что, кто готов к хитам? Полетели. Начнем с Валерии.

данный момент не были вы, как здорово, что мы вместе на волне русского радио. И, судя по соцсетям Дмитрия Маликова, недавно произошло в его жизни пересечение. Пересечение отца и сына. Причем этот перекресток случился на сцене. 8-летний сын Дмитрия Маликова, Марк, выступил вместе с отцом на концерте. Это произошло 9 мая в Измайлово во время исполнения песни «Бисер». Марк неожиданно вышел на сцену и начал подпевать отцу. Дмитрий, конечно же, поделился видео, написав: «Можно ли удалять родительский контроль с телефона, если я и без него знаю, где мой ребенок и что слушает?» Ну, конечно, поклонники тут же отреагировали очень тепло на ролик. И знаете, я о чем подумал? А почему бы, собственно, и нет? Если ребенок талантливый, ну, как-то можно его поддержать, задать ему какую-то линию мотивационную дальше идти по этой музыкальной сцене, и дай бог, чтобы все сложилось. Ну, главное, чтобы все это было в каких-то рамках, как мне кажется, здравого смысла. Русское радио с вами, в продолжении «Пицца», Мот и Елена Терлеева.

0: уже не срочно.
1: Новая песня на русском.
2: Только ты не плачь, раненое сердце мое.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

сны. Да уж, как говорится, чтобы быстро уснуть, я обычно считаю до трех, иногда до полчетвертого. У нас в столице 00:46, это Русское радио. Если вы не спите, значит, уже проснулись или еще не легли. А кто собирается спать, ну что, друзья, искренне пожелание выспаться, увидеть приятные малахитовые сны. Как спела только что группа «Винтаж». Кстати, посмотрел, некоторые соники считают, что видеть любую вещь из малахита во сне, то есть украшения, шкатулку и так далее, это хороший знак, обещающий покровительство доброго человека. Ну, давай так, переделаем. Пусть, если кто-то увидит малахит ближайшей ночью во сне, пусть на пути встречаются добрые люди. Это прям очень актуалочка для всех. Так, у нас прямо сейчас на Русском радио покровительство его, ну, просто царя горы российского шоу-бизнеса и нашей музыки, Юрий Антонов.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Эх, друзья, не верьте, когда кто-то говорит вам, что нам не дано с тобой понять, или тебе не дано, все дано. Каждый может сделать многое, если захочет. И уж точно нам с вами по силам, ну, как минимум, преодолеть эту рабочую неделю. 14 мая, четверг на календаре. Что обычно говорит четверг пятницы? Он говорит так: держись, дружище, я почти дотащил эту неделю до тебя. Четверг, по счету, момент, когда мотивация уже на исходе, это понятно, такой разряженный аккумулятор, когда уже 5% на аккумуляторе. Вот это уже примерно ощущение четверга. День подсчета дней, когда ты говоришь себе: один день, осталось один день, четверг, а пятница — это уже почти что все. Проведем мы с вами этот день, конечно же, под песни на русском радио, точнее так, под лучшие песни на русском радио, вот это правильно. А час продолжает Филатов и Кэрос. Иногда всем бодрости, души и тела, но особенно тем, кто работает в ночную смену, или тем, кто просыпается.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Да, что бы мы делали в этом мире без профессии таксиста? Как же таксисты порой выручают. И спасибо вам, дорогие, за ваш важный, ну иногда просто героический труд без преувеличения. Особенно, когда смотришь, как в непогоду таксист, ну, терпеливо делает свою работу, просто восхищаешься. И особенное удовольствие, это, конечно, знаете, садиться в машину, где играет русское радио. Я вот как раз недавно сажусь в машину, еду домой, а в эфире мой коллега Дмитрий Лебедев. С удовольствием послушал своего коллегу, с удовольствием слушал русское радио, пока ехал домой. Ну, естественно, таксисту не сказал, кто сидит в машине и вообще почему снимает на телефон происходящее. Это всегда очень приятно поснимать, как звучит любимая радиостанция, и выложить ее, эту видеозапись куда-нибудь своим коллегам. Или, собственно, Дмитрию Лебедеву, что я и с удовольствием сделал. Русское радио, с вами час 29 столица. Всем таксистам большой привет, всем, кто за рулем, особенный привет. У нас тут впереди с вами лучшие и любимые песни. Давайте же их слушать. Чили, NU, Серебро и Руки вверх прямо сейчас. Я Артем Сорокин, призываю вас никуда не уходить. Через полчаса на русском радио стол заказов.

0: не знаю, а как по мне, мелочей все-таки не бывает. Если плачется, грустится по какому-то поводу, не надо эти грустинки игнорировать, замалчивать. Надо и погрустить, и поговорить с кем-то, с друзьями, с подругами, а может быть и самому с собой поговорить то, что не нравится, рассказать. Иногда, знаете, так вот поговоришь с умным человеком в зеркале, и на душе как-то лучше становится. Правда ведь? Ну, это так. Это все насчет шуток, а если грустные мысли есть, вот если серьезно, это необходимый элемент, мне кажется, чтобы улучшить свою жизнь как-то к лучшему, исправить ее и стать уже более счастливым человеком. Друзья, пишите все мысли в следующем часе в столе заказов Русского радио. Я, Артем Сорокин, буду вас там ждать. В следующем часе.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот знаете, друзья, есть такой метод тайм-менеджмента, который называется метод помодоро. Это когда ты 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Ну, те, кто увлечены вот этими всеми вещами, в смысле тайм-менеджмента. Это тоже своего рода такой тайм-менеджмент. Вот стол заказов наступает, все. Можно заваривать себе чай, можно отдыхать, можно немножечко расслабиться. И даже если вы сейчас в пути, в дороге, ну, не знаю, заехать на заправку, купить себе самый вкусный кофе, немножко почилить, что называется, и уделить внимание родным, близким, передать привет и все, что угодно. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. В этом часе я, Артем Сорокин, принимаю ваши сообщения и с удовольствием озвучиваю их на всю страну. Хотя мне слово «озвучиваю» не очень нравится. Людмила из Уссурийска начинает наш час приветов. Артем, доброй ночи, спасибо за эфир, рада тебя слышать. Доброе утро всем слушателям Уссурийска. Пусть это утро будет для вас ярким и полным радости. Желаю отличного настроения, успеха в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, новые возможности, наслаждаться своим днем, не забывать улыбаться. Ну и традиционное пожелание выздоровления всем пациентам. Сынок Даниил, поздравляю тебя с первым местом по Приморскому краю. Ну а с первым местом в каком виде, не сказали. Посвященный славянской письменности. Теперь, интересно, теперь вот это же очень прям забавно. Поздравляем, дорогой Даниил, с первым местом.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот я хочу вам сказать интересный факт про ночной стол заказов, друзья. В ночные столы заказов пишут немножечко поменьше, чем в дневные. Поэтому, если у вас никак не получается передать привет днем, действуйте сейчас. С удовольствием прочитаю ваше сообщение. Доброй ночи, Русское радио. Валентина Ковалева пишет. Хотим передать привет всем, кто не спит, как и мы. Мариша и Валюша, мы работаем. Всем мира и добра. Доброй ночи, хорошего настроения. Всех обнимаем, целуем. Благодарим за то, что вы есть. И здесь раз, два, три, четыре, пять. Валентина просто пять кружек с кофе отправила в виде эмодзи картинок. Валентина, ну я, наверное, не справлюсь с пятью кружками кофе, а вот за ночь пять кружек чая, я думаю, что одолею. Спасибо вам большое. Привет, Артем. Сегодня у нас в Германии День Отца, пишет Алекс, с чем я себя и поздравляю, скромнягу. Отдыхаем до понедельника. Алекс, поздравляю искренне с Днем Отца, с Днем Папочки. Хотел бы пожелать всем отцам планеты взаимопонимания с детишками, выдержки с женушками, быть всегда стойкими, несмотря ни на что. И не забывать, любовь спасет мир. Сообщение, мудрое сообщение от Алекса. Алекс, спасибо.

ваших ладонях лежат ваши смартфоны. А чего просто так телефон в руках держать? Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Стол заказов Русского радио. Я Артем Сорокин. Читаю ваше сообщение. Тася пишет: доброй ночи, Русское радио. Передайте огромный привет от Татьяны Репиной всем сотрудникам компании с нефтебазы Новоселки. Легкой смены и хорошей погоды. Ну, дорогая Татьяна Репина, я предлагаю вообще всем пожелать легкой ночной смены. Тем, кто сейчас в ночи на разных производствах, пекарнях, различных технических службах, полиция, медицина, да все что угодно. Всем хорошей ночной смены, берегите себя, друзья, не переусердствуйте, тише едешь, дальше будешь. От Дианы послание: здравствуйте, Русское радио, любимая, прошу уже третий день включить песню Басты. Люблю маму, едем все в центр города Иркутска, прошу, чтобы моя любимая подруга из Оренбурга, Еся, услышала это. Есечка моя любимая, я тебя очень сильно люблю. Всем привет от Дианы.

0: Кажется, сейчас не хватает нам какой-то песни, под которую бы все просто подпевали. Буквально через полторы минутки у нас такая песня в рубрике «Золотая история». Как вы думаете, что это за песня? Ну, я точно буду подпевать. Вот прям точно. Виктория Колесник пишет: «Доброй ночи, Артем. Хочу передать огромный привет компании «Асса Медика» бригаде номер 1, 2, 4. Коллеги, всем прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. Вы умнички. А также вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы, как всегда, самые лучшие. Колесник Виктория, Беларусь, Минск на связи был. Лана Герман: передаю сигнал добра и позитива девчонкам и мальчишкам из Мега Яблока, Симферополь, Наташе, Леночке, Эдемчику, Ленмарчику, Катюше. Пусть кофе будет крепким, задачи легкими, а настроение суперским». Ну, Лана, главное не смешивать, а то некоторые начнут сейчас смешивать. Пусть кофе будет легким, задачи суперскими, настроение крепким, но некоторые сейчас начнут смешивать. Хорошо, что уточнили. Александр Петров: отличного вам эфира и настроения. Огромный привет Александру Мартынцу и Янчику из Пскова. Мужики, сильно не балуйтесь. Не балуйтесь, не балуйтесь. Марина Шевченко: доброй ночи всем, кто не спит любимому русскому радио. Я тоже не сплю, только проводила своих любимых девочек. Отмечали мой день рождения. Марина, с днем рождения. Да, я умудрилась родиться 13 мая, еще и в понедельник. Много лет назад. Хочу передать привет всем, кто меня помнит, поздравил, любит. И поверьте, это счастье, когда тебя окружают искренние, любящие тебя люди. Будет очень приятно, если и любимое радио меня поздравит с наступившим уже моим днем рождения. Марина, с днем рождения, будьте счастливы.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Смотрю я на наши часы. 2:34 в столице и понимаю, что время-то летит, друзья. Поэтому, если еще не передали привет, в столе заказов +7 916 003 105 7. Наши мессенджеры. Оксана Гаврилова, доброе утро, любимое радио. Передайте привет моей второй половинке, любимому мужу Роману. Хорошего настроения тебе на весь день, мой дорогой. Алена, доброе утро. Всем большой привет из Иркутска, особенно девушкам из отдела оздоровления детей КЦСОН. Держитесь, мои хорошие, нам только до сентября продержаться, дальше будет легче. Вот такое сообщение, настраивающее от Алены. Алена, ну вот это у вас терпение, до сентября продержаться, это прям, ну, значит, вы довольно-таки сильные там все. Вот бы поучиться у вас. Елена Афанасьева, передайте привет самым лучшим девчонкам, материалистам, Анютке, Свете, Лене, Марине, Солнце Телекома, ревизии никуда не денутся, время чая и хорошей музыки. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь классное на свой вкус. Вот тоже, девчонки, материалисты и тоже с хорошим настроением, и это прекрасно. Ольга Пушкарева, здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, брата Горбунова Алексея с юбилеем. 45 годиков, город Чита. Здоровья, счастья, благополучия, сестра Ольга. Спасибо. Алексея Горбунова, с днем рождения. Пусть все будет хорошо.

стол заказов продолжается. Валентина Ковалева пишет: передаю привет городам Лыткарино и Дзержинские, своему любимому мужу Дубакову Александру и доченьке Катюше. Всех обнимаю и целую. Это сообщение прислала Валентина Ковалева, но как бы от Марины Дубаковой. С удовольствием это сделали. Здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет девочкам из Хабаровского и Приморского края, моим любимым безупречным. Я их очень люблю. С уважением, Катя Дэн написала. Доброй ночи, Русское радио. Включите нам хорошую песню. Это написал Алекс. Привет, Русское радио. Привет первой смене Калининградскому янтарному комбинату. Особенно Значит, машинам 31, 34, 36 и 29. Или работникам. Если я все правильно прочитал, включите нам песню про дальнобойщиков. Наш тонар номер 33. Вот такое сообщение от тонара. Поздравляю нашего ветеринарного врача-терапевта Бычкову Людмилу с юбилеем. 30 лет. Поселок Чернышевск, Забайкалье. Здоровья, семейного благополучия и любви. Сообщение от Ольги Пушкаревой. Друзья, еще немножечко есть времени в столе заказов. Пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алла Орлова пишет: «Русское радио, доброй ночи вам. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня. Алла Орлова, Приморье, я вас люблю. Дорогая Алла, поздравляю вас с днем рождения. Будьте счастливы. Пусть вокруг вас всегда будут искренние друзья, которые будут помогать вам в случае каких-либо проблем. А лучше, чтобы этих проблем вообще не было. Ну и всегда было какое-то такое хорошее, уютное, домашнее настроение, чтобы то дело, которым вы занимались, оно вас искренне радовало. В общем, будьте счастливым человеком». Здравствуйте, можно передать привет ЦРБ Николаевска на Амуре и пожелать бухгалтеру Юлии удачи в новой программе, которую она осваивает. Это сообщение от Екатерины. Ну, как сын главного бухгалтера, говорю, что это правда сложно. Дорогая Юлия, бухгалтер, желаю вам удачи в освоении нового софта. Всем неспящим жителям поселка Федотова большой привет от Калягина Александра. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи и приятных снов, естественно, в компании Русского радио. Александр, ну, страна-то большая, кто-то уже просыпается. Было бы странно, если бы мы сейчас им желали спокойной ночи. Нет, им как раз доброго утра и бодрого, позитивного дня. Привет из Владивостока, Русское радио, слушаем постоянно. Передайте привет всем прекрасным девушкам ГК Дилан. Доброй ночи всем. Алина Кузьмина, не скучай, красотка, скоро домой. Это сообщение от Ольги. Все, друзья, завершаем, а музыка продолжается. Ее впереди очень много.
0: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.